0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: Find soon. Scott Pringle reports.
2: Mayor Zoran Mamdani says winners for the $1,050 World Cup tickets will get an email by the end of the week. The tickets come with a free bus round trip to MetLife Stadium for their match. Mamdani also points out the city sold quickly 2,500 tickets at $25 each for two friendly matches this weekend at Sports Illustrated Stadium in Harrison, New Jersey.
1: A self-made billionaire is ruffling feathers of some of his wealthy peers. In his new book, John Morgan says luck plays just as an important role as hard work when it comes to becoming a billionaire, and there are a lot of paths you can take. John Morgan founded the law firm Morgan & Morgan with more than 1,000 attorneys. It's the largest personal injury law firm in the world. Rob Martier, NBC News Radio.
3: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
6: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
7: Ты слышишь?
8: Конечно, все слышат.
7: Это радио.
8: И такое доброе.
7: Доброе радио для всех.
8: Доброе радио для каждого.

0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях мисс Сиэра Хайд, исполняющая обязанности омбудсмена и ответственная за работников самозастрахованных работодателей в Департаменте труда и промышленности штата Вашингтон. В ходе сегодняшнего интервью Сиэра пользуется устным переводчиком. Клиенты LNI могут получать доступ вне зависимости от языка, на котором они разговаривают, или их иммиграционного статуса.
1: Hello, everyone. Today we have Ms. Sierra High, acting ombuds

0: with the Office of the Ombuds for Workers of Self-Insured Employers with the Washington State Department of Labor and Industries. Ciara is using an interpreter for today's interview. LNI customers can access services regardless of the language they speak or their immigration status.
1: Мисс Хайт, что такое управление омбудсмена и как оно работает с Департаментом труда и промышленности штата Вашингтон?
0: Мисс Хай, what is an ombuds office and how is it aligned with the Department of Labor and Industries?
2: Thank you for asking. An ombuds is a person who investigates and reports on complaints and helps to resolve them.
0: Спасибо за этот вопрос. Омбудсмен – это человек, который расследует отчеты о жалобах и помогает их решать.
2: Though we work closely with Labor and Industries on behalf of workers, we are an independent office and act as an advocate for injured workers of self-insured employers.
0: Хотя мы тесно работаем с Департаментом труда и промышленности имени работников, мы являемся независимым управлением и выступаем в качестве защитников прав работников, получивших травмы на рабочем месте у самозастрахованных работодателей.
1: Что такое самострахование?
0: What is self-insurance?
2: That is a great question. All employers should be providing workers' compensation insurance, and some employers choose to be self-insured, which means they provide their own workers' compensation insurance.
0: Это очень хороший вопрос. Некоторые работники считают быть самозастрахованными, потому что все работодатели должны предоставлять страховку. Это означает, что они предоставляют свое собственное страхование, компенсации работникам за производственные травмы.
2: LNI still oversees these employers to ensure they are providing appropriate coverage and benefits.
0: LNI все равно осуществляет надзор за этими работодателями, чтобы они гарантированно представляли надлежащее страхование и выплаты.
2: If you are injured or become ill on the job, you may be entitled to workers' compensation, which provides benefits such as medical treatment and partial wage replacement.
0: Если вы получите травму или заболевание на работе, то вы можете иметь право на получение компенсации, которая идет на оплату медицинского лечения и частичное замещение заработной платы.
2: Our office serves as a resource for workers of self-insured employers.
0: Наше управление выступает в качестве ресурса для работников на самозастрахованных работодателей.
2: If you are unsure if your employer is self-insured, you can still reach out to us and we can provide you with appropriate resources if they are not.
0: Если вы не знаете точно, является ли ваш работодатель самозастрахованным, то вы можете обратиться к нам, и мы предоставим вам соответствующие ресурсы, которые позволят вам определить это.
1: Спасибо большое. А каковы основные обязанности вашего управления?
0: Thank you very much. What is the main responsibility of this office?
2: The main responsibility of the Ombuds Office is to advocate for injured workers' rights and work to ensure that they receive appropriate benefits underneath Washington rules and regulations.
0: Основная обязанность управления омбудсмена – это защита прав травмированных работников и контроль за тем, чтобы они получали соответствующие выплаты, гарантированные вашингтоновскими правилами производственного страхования и законом штата Вашингтон.
2: The Ombuds Office's top priority is to help injured workers of self-insured employers by investigating and resolving all complaints as efficiently and quickly as possible.
0: Важнейшая задача управления омбудсмена – это помочь травмированным работникам самозастрахованных работодателей как можно быстрее и эффективнее получить лечение необходимое и также быстрого расследования и решения жалоб.
1: Чего следует ожидать работникам, когда они обратятся в управление омбудсмена?
0: What can workers expect when they contact the Ombuds Office?
2: When a worker contacts the Ombuds Office for help, we work with them and the involved parties to resolve any issues.
0: Когда работник или работница обращается в управление омбудсмена за помощью, мы начинаем сотрудничать с ними и с другой стороной, чтобы решить возникающие проблемы.
2: Some of the issues we assist with are lack of communication, delayed benefits, and claim status concerns.
0: Некоторые из проблем, в решении которых мы помогаем, включают в себя недостаток коммуникации, общения, задержку выплаты и также опасения по поводу статуса жалобы.
2: We are a confidential resource, so that means that we will not reach out to other parties to discuss your concerns unless we receive your authorization to do so.
0: Мы храним конфиденциальность работников и не обращаемся к другим сторонам для обсуждения вопросов, пока не получим на это разрешение самого работника.
2: If we are unable to resolve the concerns, we may discuss your concerns with the self-insured section of the Department of Labor and Industries.
0: Если мы не сможем решить вопрос работника, то мы обсудим это с отделом самозастрахованных работодателей при Департаменте труда и промышленности.
1: Большое спасибо за важную информацию. И еще один вопрос. Имеет ли какое-то значение иммиграционный статус для получения этих услуг?
0: Thank you very much for such an important information. Another question. Is immigration status relevant to receive these services?
2: No. Workers are entitled to workers' compensation regardless of immigration status.
0: Нет. Работники имеют право на компенсацию независимо от их иммиграционного статуса.
2: Being undocumented does not exclude a worker from benefits.
0: Не имея правильных документов, не лишает его или ее права на выплаты.
1: Спасибо большое. И последний вопрос. Как травмированные работники могут связаться с вами?
0: Thank you very much. And the last question. How can injured workers communicate with you?
2: To contact the Ombuds Office for help with workers' compensation issues, call our confidential toll-free hotline at 1-888-317-0493.
0: Чтобы связаться с управлением омбудсмена и получить по вопросу компенсации за производственные травмы, звоните на нашу конфиденциальную и бесплатную горячую линию по телефону 1-888-317-0493.
2: Or you can email us at siombuds, that's SIOMBUDS at lni.wa.gov.
0: Также можете написать на адрес электронной почты email siombuds@lni.wa.gov.
2: Or you can go to our website at www.lni.wa.gov/ombuds, OMBUDS.
0: Или же посетите наш веб-сайт адресу www.lni.wa.gov. палочка с наклоном вправо. OMEUVS.
2: Free interpreter service is available in multiple languages.
0: Доступны бесплатные услуги устного перевода на нескольких языках.
1: Спасибо большое, Сьерра, за столь полезную информацию для наших радиослушателей. Услышимся в следующий раз.
0: Thank you very much, Sierra, for such an important information for our community. And we will be talking with you some other time also.
2: Thank you so much for having me here today. I encourage anyone that has concerns or questions to reach out to us. And again, our phone number is 1-888-317-0493.
0: Большое спасибо за то, что вы меня пригласили сюда. И я поощряю любого, у кого есть вопросы по этим вопросам, которые я освещала, пожалуйста, звоните мне по телефону 1-888-317-0493. Спасибо.
3: Одни люди не хотят меняться и не видят в этом нужды. Другая категория людей, они не против изменяться, но они не стараются и не знают, как это делать. И третья категория людей, они очень сильно хотят изменяться, но у них не получается. Я верю в то, друзья, что человек, он может изменяться к лучшему. Я верю в то, что характер может меняться. Я много раз слышал о том, что характер никогда не изменится. Но если человек не может измениться, тогда значит Бог не всемогущий. Значит, то Евангелие, которое мы проповедуем, не имеет силы и потеряло эту силу сегодня. А я верю, что оно имеет силу изменять людей к лучшему. Прочитаю вам один очень важный принцип, который должен сегодня всех нас вдохновить. Иоанна 15 глава, с 4 по 8 стих. Иисус говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе». Если можно, поставьте текст на английском языке на экране. «Так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Но если прибудете во мне, слова мои в вас прибудут. То, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Друзья, это то, о чем я слышал, знал, но не осознавал. Вот этот принцип, вот это местописание, вот эту историю слышал, знал, но не осознавал, как она работает мощно в жизни христианина. Это одна из самых важных таких вот аналогий или метафор, когда Иисус Христос сравнивает, важность показывает, значение, связь между Иисусом Христом и нам, Его последователями. Иисус Христос очень часто сравнивал и показывал визуальные вещи. Он очень часто показывал, давал какие-то примеры на природе, показывал какие-то принципы. И сегодня я тоже хочу визуально показать некоторые принципы, как это делал Иисус. Он привел в пример лозу, виноградная лоза. Сегодня перед нами нельзя сказать, что это виноградная лоза, но это все равно смысл передается тот же. Это дерево, имеет вот ствол, имеет ветви. И я хочу подчеркнуть внимание и напомнить вам о том, что когда Иисус Христос рассказывал об этом принципе, когда это было? Это было одно из последних наставлений Иисуса Христа. Когда Он с учениками уже прощался перед, вот его, перед тем, как Его распяли, Он им рассказывает о испытаниях, которые ждут. Он им рассказывает о Духе Святом, который Он пошлет, и Он им поможет им пройти эти испытания. И вот в конце своей жизни Он им рассказывает вот эту историю. Здесь важно понять, вот когда Иисус уходит, вот представьте себе, у вас в гостях Иисус, и вы говорите: «Иисус, Иисус, ну вот что самое важное? Ну вот давай, давай, давай, вот самое главное скажи нам, чтобы мы запомнили». И вот что Он им сказал: «Пребывайте на лозе». Это вот такие важные-важные советы, которые Иисус Христос дает своим людям. И вы знаете, что можно эту притчу по-разному ее как бы там детали вникать, что значит лоза, что значит ветви, что значит земля, что значит там куча-куча можно деталей интерпретировать ее по-разному, и можно даже запутаться. Но если мы посмотрим просто на вот этот принцип дерева, ветки, лоза виноградная и ветви, то просто если вы задумаетесь на пару секунд, вы, я думаю, сами найдете несколько важных принципов, ответов, которые Иисус Христос пытается передать и научить нас. Первый, главный, это то, что в этой картине есть кто-то главный, а кто-то второстепенный. Вот этот ствол, вот эта лоза, это главное. Вот эти веточки, это второстепенное. Дальше, что еще есть важное, что между ними есть связь. Обязательно связь. Они прикреплены друг к другу. Они обязательно вместе. Постоянно. И дальше, что важный принцип, который ожидает Иисус Христос и показывает нам, что от этого строения обязательно ожидается плод. Это не просто так кусты, это не просто листья, это не просто процесс интересный, это не просто для воздуха красоты. Обязательно, по-любому должен быть плод. Это то, что ожидается от каждого верующего человека в нашей жизни. Итак, давайте посмотрим с вами, что значит пребывать на лозе практически. Что это значит? What does it mean to abide on the vine? Итак, первое, это то, что лоза – это Христос, символ. Ветви – это мы, люди, христиане, последователи, которые поверили в Иисуса Христа. На этом дереве мы можем видеть, что они между собой связаны. У нас всегда должна оставаться связь на уровне нашего духа с нашим Господом Иисусом Христом. Мы всегда соединены, мы всегда с Ним в союзе, мы всегда на связи, мы имеем отношение с Ним. И имеем отношение с Ним не только по воскресеньям, а каждый день. Веточка сама по себе, она не может существовать просто так. Если эту веточку взять и просто ее выкинуть, и вот она может сама себе как-то там существовать с понедельника по пятницу, а потом в воскресенье эта веточка припрыгает и опять запрыгнет на это дерево и скажет: «Я с вами, я на лозе». Но мы знаем, что это нереально, невозможно. Она должна быть там постоянно, не только по воскресеньям. Дальше. Эта веточка, она питается от лозы. Эта веточка, она получает всю энергию, весь заряд, жизнь, сок, все полностью приходит от этой лозы, которая для нас является Иисус Христос. Это все равно, что ребенок в чреве матери. Он полностью, он соединен, он питается полностью от мамы, которая вынашивает этого маленького ребенка. Быть в союзе, вот быть в таком соединении, это значит хранить верность в любом месте, в любое время и словами, и делами. Это все равно, что, как вы думаете, значит, вот быть на лозе, быть соединенным со Христом, это значит круглосуточно молиться, круглосуточно читать Библию, не вставать с колен? Или как это на практике? Друзья, это не значит, что нужно Библию читать 24 часа в сутки. Это все равно, что союз мужчины, мужа и жены. Находятся ли они в этом союзе круглосуточно? Держатся за ручки, не отпускаются, друг на друга смотрят и всегда рядом сидят целый день. Нет, они расходятся. Едет на работу он, она куда-то уезжает, везет детей. Они не всегда физически вместе. Но что у них сохраняется? Союз верности всегда. Где бы они ни были, в словах и в делах всегда проявляется вот эта верность, потому что у них есть завет. Они соединены вместе, как муж и жена. Хоть они и на расстоянии, но они друг о друге думают. Они иногда созваниваются, они общаются. Вот это и есть то, что пребывать на лозе. Как это на практике, пребывать на лозе? Что еще это значит? Это значит иметь постоянное отношение с Богом. Потому что этот союз, как между мужем и женой, подразумевает общение. Значит, как веточка, она пребывает на лозе, у них постоянно между собой есть вот эта связь, там течет сок, жизнь. Это отношения, без которых они умирают. Ветка не может, она умрет без отношений, без связи, без лозы, без Иисуса Христа. Если мы не имеем отношений христианских вот с Духом Святым, то то же самое отразится в нашей христианской жизни. Что значит иметь отношения с Иисусом Христом личное? Это значит молитва и чтение регулярно, постоянно. Почему я так вот интерпретирую, что отношения с Богом или пребывать на лозе, это значит молитва и это значит чтение слова? Это не потому, что я так хочу выдавить это, а потому что из того, что мы прочитали, там так написано. Если вы помните, можно этот стих снова на экран. 7 стих, там написано, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Внимание, 7 стих. Если вы пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Что значит пребывать? Слова мои в вас пребудут. Слово Божье в вас пребудет. Вы будете пропитаны, напитаны Божьим Словом. Вот откуда принцип, что значит пребывать. Пребывать на лозе, это значит быть всегда в Слове Божьем. Читать, размышлять, думать, слушать проповеди, смотреть какие-то служения, быть на служении. Все, что влияет и приносит питание нашему духу. Дальше. Помните иллюстрацию из Нового, простите, Старого Завета, 1 Псалом? Там написано, что дерево, посаженное при потоках вод, оно что делает? Оно приносит плод. Смотрите, тот же принцип. Снова дерево, снова плоды. А как они получаются? Вначале перед этим, в первом псалме, что написано? Человек, который что делает? Любит Божий закон, пребывает, размышляет о слове. Снова, видите, связь. Слово Божье, которое человек любит, размышляет, читает, изучает, и снова дерево, и снова плод. Новый Завет, то же самое слово. Тот же самый принцип. Снова дерево, лоза, ветви, и снова Слово Божье, и снова плод. Вот почему личные отношения с Богом, они производят этот плод. Итак, практически, что это значит? Пребывать на лозе, это значит быть постоянно на связи, в союзе, хранить верность и пребывать в слове и молитве. Это значит наше личное отношение по утрам или по вечерам с Богом. Devotions. Это то, когда мы закрываемся, уединяемся и проводим наше время с Богом. Вот это, друзья, обычно нас связь куда-то тянет. Связь с кем-то. Вот иногда бывает так, что в церковь нас кто-то тянет. Как иногда? Бывает, детей тянет мама. Связь есть, какой-то connection, соединение, и мама их тянет в церковь, хотя они не сильно хотят там быть. Иногда жена мужа тянет в церковь. Он как бы тянется, как бы, ну не потому, что как бы он там хочет быть, ну просто связь есть. Вот видите, они как бы лоза соединенные. А представьте себе, когда вы идете в церковь, в Дом Божий, потому что у вас другая связь. Вы связаны с лозой, не просто с женой, а у вас связь более глубокая и более духовная. Вот почему, друзья, важно быть на связи, соединенным. Вы знаете, что еще значит пребывать на лозе? Это вот если взять наш телефон, это очень практически показывает, что значит пребывать в телефоне. Мы все всегда пребываем в телефоне. We abide, we dwell in our phones daily. Every minute, every hour, мы постоянно его трогаем, проверяем, заглядываем. Мы никогда его не забудем. Мы развернемся, мы обязательно его возьмем с собой. Мы его и вечером ему скажем спокойной ночи, утром проснемся, первому, кому мы скажем доброе утро. Конечно же, телефону мы поклонимся. Вот это что значит пребывать в телефоне. И здесь, друзья, соцсети, social media. Today it's a big, huge example how people dwell or abide in social media. Morning, daytime, nighttime, every day, and they will not miss a day without dwelling in social media. Сегодня люди могут легко, пройдет день, Библию не прочитают, пройдет день, с Богом время не проведут. Инстаграм, Фейсбук никогда не пропустят. Проблема, или так скажем, грех не в Инстаграме, не в Ютубе. Проблема в приоритетах неправильных, что они пребывают в социал медиа всегда, не проходит ни одного дня. Но смотрите, как жалко, проходит день. Второй, третий, но в Библии не пребывают. Не находят время для этого. Вот что значит пребывать на практике. И если вы думаете, что отношения личные с Богом для меня невозможны, это обман дьявола. Я знаю из нашей церкви молодых мам, которые кормят малых детей, качают эту коляску. Они едут за продуктами, но не слушают проповеди. Они читают Библию, они все равно находят для этого время. Я знаю бизнесменов из нашей церкви, которые по утрам выключают телефон, закрываются в своем офисе и пребывают в этом общении с Богом, пребывают на лозе. Поэтому, друзья, это и сегодня для вас возможно. Вот что значит пребывать на лозе. Второй принцип. Без Христа нет жизни. Без Христа нет жизни. Иисус говорит, что я лоза, а вы ветви. Здесь очень легко показано, что веточка без сама по себе, она просто, если вот так вот взять ее и выкинуть, она просто засохнет. Сколько дней пройдет, пока она засохнет? Не сразу, не сию секунду. Она еще чуть полежит, она еще будет как бы вроде бы свежая, она еще будет вроде бы нормальная, а потом уже она будет такая сухая-сухая. И потом я возьму эту ветку и такое полное ведро воды, и там ее помочу-помочу хорошо, так она будет вся мокрая. И потом скажу, ну а теперь живи. Как ты ее не мочи, на какую конференцию ее не веди. Вы расстроились? Да-да-да, вот это здесь нужно записать. На какую конференцию ее не веди, куда ее не мочи, называй ревайвал, каким хочешь, ревайвалом ее называй. Три раза ревайвал, пробуждение, написано вот на каждом листочке. Если она не пребывает на лозе, все, засохнет, засохнет, 100% засохнет. Без Христа нет жизни, нет жизни. Часто у нас слишком поверхностная религиозная жизнь, друзья. Написано Иоанна 15:6. Кто не пребудет во мне, засохнет, и это еще не все. Дальше страшное. Такие ветви собирают и бросают в огонь. Как хочется быстро сказать, меняйте слайд, это не про нас. Но написано, засохнет и бросают их в огонь. Жизнь веточки полностью, полностью зависит от лозы. От ствола, от корня, от Иисуса Христа, от наших отношений со Святым Духом. Духовность невозможна без постоянной связи. Невозможно. Друзья, весь сок от корня, от дерева течет в эти ветви, которые только прикреплены к лозе. Кто не прикреплен, кто летает и по воскресеньям запрыгивает на это дерево, вы же понимаете, что это уже искусственная веточка. Вы же все понимаете, да? Это уже искусственное, это уже фальшивое, это уже не настоящее. Тут жизни нету, тут есть только цвет и как бы, ну, внешность. Жизни нету без Иисуса Христа, без этих личных отношений. Вот почему сок течет только в то, что имеет постоянную связь. А что представляет нам, друзья, сок? Сок – это свежесть. Сок – это обновление. Вот почему нам важно об этом принципе помнить. Часто христиане, люди, они приходят в церковь или пребывают в Боге, как будто бы они на лозе в гостях. They are a guest. Вот бывает, ты на лозе пребываешь, а бывает, ты просто гость. Вот ты приехал на конференцию, на служение, ты там побыл в воскресенье, а потом ты в понедельник ты себе живешь, ты там своими делами занимаешься, крутишься, вертишься, но ты не живешь, ты гость, ты просто там гость. И многие друзья ожидают чуда от Бога, от конференции. Главное выбрать хорошего спикера, главное сходить в церковь, главное воскресенье, главное иметь дома Библию. Но, друзья, вы знаете, как дети бывают, играют, и они могут к этой лозе привязать какой-то, ну, допустим, привяжут микрофон и скажут, вот это веточка, вот этот микрофон, это веточка. Мы скажем, да ну ты что, это же микрофон, это же не веточка, это же металл, а тут дерево. Как оно может вместе соединяться? Но мы понимаем, что это дети. И для игры сойдет. Правда? Это же просто игра. Вот так бывают и христиане. Приходят в церковь, как будто металлическая палка. Пришла и как бы говорит, я на лозе. Мы говорим, да ну ты что, брось, ну перестань себя обманывать. Зачем ты себя обманываешь? Ты пришел, потому что там друзья, казаны, там будет какое-то шоу, может быть, какую-то девчонку найду, может быть, еще там какое-то будет событие интересное. А что дома сидеть? Как бы, но ведь это же игра. Для игры сойдет, а для настоящего христианства нет. Вот почему важно пребывать, друзья. Очень-очень важный принцип, который оставил нам Иисус Христос. Но ни о каком плоде не может идти речи. Мы все говорим, мечтаем, я хочу плод своей жизни, хотим плод в нашей жизни. Иисус призывает нас быть плодоносными. Лоза должна, ее цель, предназначение, приносить плод. Но если ты не пребываешь на лозе, ни о каком плоде мечтать нельзя. Даже конференция не поможет. Нужно пребывать каждый день на этой лозе. Да, эти все служения, конференции, это хорошо, это толчок, это тебя направляет, вдохновляет, показывает, как нужно двигаться. Но дальше это нужно, зависит это все от тебя. Вы никогда не задумывались, почему христиане, которые пережили гонения, они выдержали, остались верующими без служений, без собраний, без церкви, без конференций, без Ютуба? Почему? Причина очень простая. В тюрьме каждый день, без всякой музыки и таких вот, знаете, inspirational speakers, никто их там сильно не вдохновлял, каждый день работал один принцип – всегда на лозе. Свет есть или нету, дают кушать или не дают кушать, бьют или не бьют, холодно или жарко – всегда на лозе, всегда. Проснулся – это начинается «я завишу». Идет спать – точно так же. Какое бы ни было расписание в тюрьме, всегда на лозе. Делает работу, подтечет, очень тяжело работает, но думает, размышляет, молится. И вот эта жизнь, вот этот принцип сохранила жизнь. Не просто сохранила, дала жизнь. Они еще и пели, они еще радовались. А у нас тут стиралку не привезли вовремя, и мы ноем. Правда? Что за customer service? Ну, можно пожаловаться, но вы понимаете, какие условия разные? Пребывать на лозе – это несет, друзья, жизнь. Без отношений духовно человек засыхает. Она не может, веточка, пожить без Бога, вот недельку-две пожить, не читая Библию. Просто пожить. Это все равно, как человек может пожить без воды. Сколько дней? Ну, может так вот протянуть 3 дня, но дальше все. Вот так иногда наша духовная жизнь, постоянно реанимация, постоянно emergency, постоянно нас духовно как будто электрошоком на конференцию приехал, слава Богу, духовно зарядился и побежал кричать. А потом раз в понедельник пришел, везде написал там надписи правильные, а жизни нету как бы. И снова ждешь, когда будет тебя током как-то тебя должны пробудить духовно, что-то должно случиться в твоей жизни. А зачем вот эти, ну, кризисы, да, или, как скажем, роллер-костерс? Ну, ведь можно же пребывать на лозе постоянно, тихо, уединяясь. И это дает, друзья, нам жизнь. Жизнь. Без этого человек не может быть счастливым. Потому что в этой же главе, в 11 стихе, там ниже написано, я сказал вам это, этот принцип пребывания на лозе, чтобы радость ваша была совершенна. А мы иногда пытаемся быть счастливыми, а счастья и радости нету, далеко до совершенства. Но Иисус Христос говорит, что вот эта жизнь, вот этот стиль принесет тебе радость, а повлияет на твое настроение. А часто люди виноваты в твоем настроении. А на самом деле настроение и радость, полнота в других источниках, в других методах. Пребывай на лозе, и радость твоя будет совершенна. Вот, друзья, почему нам важно это. И третий принцип, о котором мы сегодня с вами поговорим, это без Христа нет плода. Я уже говорил в самом начале, что предназначение, цель, это обязательно должен быть плод. Я верю в то, что благодаря Иисусу Христу, нашим отношениям и нашему пребыванию на лозе, мы можем изменяться. И я могу изменять мой характер не потому, что я сказал, не потому, что я решил, не потому, что я пошел на тренинг, не потому, что я книгу прочитал, не потому, что я человек дисциплинированный, а потому, что я верю Слову Божьему, где написано, если вы пребудете во мне, то принесете много плода. Значит, будет результат, будут перемены. растение будет меняться. Размер растения будет меняться. Плоды будут появляться. Рост тоже будет меняться. Но это возможно только, если будешь на лозе. А сама по себе веточка не может расти, не может изменяться в размере, не может приносить плод, не может ничего делать сама, хоть она и все знает. Я слышал и знал, но не осознавал об этом принципе, какое влияние мы можем иметь в Духе Святом, имея отношение с Богом. Да, друзья, вы скажете, но вы знаете многих людей, которые до сих пор не изменились. И я знаю свои слабости, я знаю, что я несовершенный человек, но что меня вдохновляет? Мой дух ликует, что я понимаю, что если я буду продолжать двигаться в этом процессе, пребывать на лозе, то скоро я буду больше нравиться людям. Я буду более осчастливать других людей, которых иногда я раню. И мне от этого больно, мне не нравится. И я ищу, я нахожусь в той категории, в которой я хочу изменяться к лучшему. Но у меня не получается. Но сегодня я нахожусь среди тех, которых я знаю, как можно измениться. Я знаю метод, я знаю, куда нужно идти. Нужно пребывать на лозе. Нужно быть в этих личных отношениях с Богом. И тогда мы можем изменяться в лучшую сторону. Да, друзья, есть и наша сторона усилий. Но самое главное, фокус должен быть на том, чтобы пребывать именно на лозе. Да, друзья, изменять характер – это очень трудный процесс. Немногие им идут. Немногие хотят в ту сторону думать. Но, друзья, я верю, что это возможно. Почему? Потому что так говорит Писание. Так говорит Писание. Принесете много плода. Будут перемены в лучшую сторону, которые мы получаем благодаря нашим отношениям с Богом. Смотрите, это написано в том месте, которое мы читали с вами. «Без меня не можете делать ничего». Очень радикальное заявление. Я не знаю, насколько мы слышали, насколько мы это осознаем. Без Бога, без Христа написано, не можете делать ничего. You can do nothing without me. Мы часто это думаем и понимаем, что значит, ну, все, что мы делаем, какие-то проекты, нужно, чтобы Бог помогал. Друзья, не в этом смысл. Да, Бог должен, конечно, мы нуждаемся в Боге, в помощи, в мудрости, это понятно. Но здесь, друзья, в этом контексте смысл, что мы не можем делать ничего без Бога, что мы не можем принести плод без Бога. Вообще не можем. Измениться без Бога не можем. Наш характер изменить не можем. Вот что имеется в виду написано. Без меня не можете делать ничего. Абсолютно ничего. И тренинги, и книги, и конференции. Все это надо и хорошо. Но это тебя не изменит. Это да, твоя часть усилий, твоего. Господь, я хочу идти этим путем. Но дальше весь сок, вся жизнь, вот этот плод, он все исходит от лозы, от Иисуса Христа, с которым ты имеешь отношение. Да, друзья, пока мы не поймем этот принцип, но почему меня это вдохновляет? Что я вдохновляюсь тем, что значит, когда-то я могу стать лучше, ты можешь стать лучше. Да, уже ты скажешь, 20 лет характер не меняется, но пока я на лозе, я могу ждать, процесс пошел, сок пошел в венах. Да, плод, это берет время, это процесс, это не сразу, но пока ты пребываешь в этом принципе, тогда, друзья, мы можем рассчитывать на результат, за что слава нашему Богу. И да, нам нужно понять, что Бог пытается нас опустошить от всякой самоуверенности, от всякой самоправедности, именно опустошить. Чтобы мы поняли, что весь, все наши перемены внутри нас возможны только благодаря Иисусу Христу. И Бог занимается этим на протяжении нашей жизни. Примеры, возьмите, Моисей. Бог его полностью, кажется, опустошил, пока он увидел какую-то работу и плод своей жизни. Возьмите Иосиф в тюрьме, помните? Сказал, ну там, если ты меня вспомнишь, ты там передай. Надеялся на то, что этот человек как-то его выручит, поможет. Но полностью разбились все его методы и идеи, пока Бог не пришел в его жизнь. Возьмите Гедеона. У него есть тактика, стратегия, хороший организатор, классный лидер. Профессионалы собрались вокруг него. А Бог ему говорит, нет, ты поймешь, рано или поздно поймешь, не твой профессионализм тебе поможет. И не твои лидерские способности тебе помогут. И не твой опыт тебе поможет, только я, ты увидишь успех. И Бог ему говорит, нет, нет, нет, нет, всю эту армию разгоняй. Бог постоянно учит, что ты без меня не можешь делать ничего. Возьмите всех, апостол Петр, почему он отрекся? Вы никогда не задумывались? Почему апостол Петр отказался, предал Христа? Ему нужно было пройти и понять этот урок, что без Христа он очень слабый. Представьте, маленькая девочка пришла, и Петр говорит, да-да-да, я не знаю Христа. Петр, что ты? Ты же апостол. Ты что, перед маленькой девочкой испугался? Служанкой? И смотрите, Иисус Христос на протяжении 3 лет опустошал учеников от их самоуверенности, самоправедности, способности. 3 года их вытряхивал, опустошал до того дня, чтобы в один день наполнить их всех силой Святого Духа и сказать, а теперь идите и знайте разницу. Now you can go and know the difference. Jesus was emptying the disciples for 3 years to fill them with Holy Spirit in one day. Now go and know the difference. Вот в чем, друзья, разница, когда мы пребываем на лозе. Итак, о каком же плоде идет речь? О плоде в Писании написано, есть плод добрых дел, есть плод праведности, об этом в Писании написано, а есть еще плод Духа. Это уже наш характер или качество характера. Поэтому, друзья, я знаю, что для нас сегодня, для христиан, мы призваны иметь плод Духа в нашей жизни. Я об этом прочитаю Галатам 5 глава 22 стих. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание». Вот это все качества характера, но они все называются в единственном числе. Один плод Духа, их немного. Он один. Это все этот образ, характер Христов, который мы призваны иметь в нашей жизни. И поэтому, друзья, иметь добрые дела, да, написано в Писании, покажите верой вашей добродетель. То есть есть наша часть, сторона усилий. Но есть добрые дела, которые делают и люди неверующие, не знающие Бога, не верят в Бога вообще. Они могут быть по настроению добрыми, но приносить плод Духа может только возрожденный человек. Приносить плод Духа может только тот, кто на лозе. Не тот, кто ходит по воскресеньям. Не тот, кто пребывает на конференции. Не тот, кто знает о Боге. Не тот, кто знает, но пребывает. Мы много знаем. Мы все знаем. Но часто мы не пребываем. Вот почему сегодня в этом есть ключевая разница для нас, друзья. Да, для нас сегодня важно понимать, что мы иногда и можем иметь служение, но не иметь плода Духа. Можем иметь хорошую привычку, но не иметь плода Духа. Иметь хорошие традиции, иметь хорошее правильное название, но не иметь плода Духа в нашей жизни. Да, я еще не все достиг, но хочется сегодня вместе с вами сказать, но я хочу расти. Да, часто мы говорим, я надеюсь на Христа, но это часто просто слова. На самом деле мы надеемся на себя. Мы делаем часто все сами. Но мы должны понять, что я себя сам внутри поменять просто не могу. Ты не можешь иметь плод Духа или изменить свой характер, если ты не пребываешь на лозе. Галатам 3:3 написано, неужели вы так глупы, начинали Духом, а сейчас хотите достичь цели человеческими усилиями? Усилиями человеческими. То есть здесь контекст говорится о спасении, об оправдании. Но этот же принцип подходит и к нашему плоду Духа. Мы не можем своими усилиями, своими решениями просто принести плод Духа, измениться внутри. Это возможно только благодаря влиянию Христа. Благодаря влиянию, когда мы пребываем на лозе. Именно вот в этом, друзья, важная деталь. И я хотел бы сказать, что мы часто делаем большой фокус на исправление своего поведения, а нужно делать фокус на том, чтобы пребывать на лозе. Да, стараться в поведении тоже нормально, но больше нужно делать фокус на том, чтобы пребывать на лозе. И как результат, как последствие, результат вот этого пребывания на лозе уже само собой приносит перемены, плод, рост в нашей жизни Слава Богу за это. Поэтому, друзья, я вас вдохновляю. Уединяйтесь и соединяйтесь с Богом. Потому что отношения с Богом побуждают к действию по воле Божьей. Написано Филиппийцам 2:13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. В английском переводе написано, что Бог дает и желание, и силу, чтобы исполнить Божью волю. А откуда приходит это желание? Как, скажите, пожалуйста, Божье желание совпадает с твоим желанием? Потому что сок течет от него в твоих венах. Вы понимаете связь? Вы получаете, как будто его DNA проходит через вас. Это вообще не твоя заслуга. Не потому, что ты такой умный. Не потому, что ты такой школу закончил лидерскую. А потому, что есть связь лозы и ветвей. И вот эта связь, жизнь, направление, сок идет оттуда. И поэтому ты принимаешь решения. В моей жизни были такие решения, друзья, которые я оглядываюсь назад, я знаю, я уверен, что это не я был. Например, открытие миссионерской школы. 24 года, пацан, молодой, не имея ни опыта, ни бюджета, ничего. Ну как это возможно? Но я помню, как когда-то я на чердаке закрывался и засекал секундомер. 15 минут я должен был пребывать на лозе. Это был переломный момент в моей жизни. Да, друзья, я как-то еще тогда учился, вот себя, я хотел вот оставаться с Богом в личных этих отношениях. Миссионерские поездки на Кубу, поехал туда сам, один, как это возможно, куда ты там будешь кого искать? Страна закрытая, коммунистическая, но Бог побуждает, производит желание и действия по Его воле. Куда ты? Не знаю, но я знаю, что я должен ехать. Vision Church. Зачем? Куда? Не знаю. Но когда ты пребываешь на лозе, сок, жизнь в тебе. Ты двигайся. Тебя шатают ветры, люди. Но ты на лозе. Не все понимаешь, но ты знаешь, нужно двигаться в этом направлении. Вот как иногда. Иногда не нужно, чтобы гром гремел с неба. Не обязательно какие-то яркие, сверхъестественные вещи, чудеса и пророчества, хотя не против этого. Иногда просто пребывай на лозе, и ты будешь иметь направление в своей жизни, побуждение, действие, силу Бог будет давать двигаться в правильном направлении. А еще плоды, друзья. Иногда, как я скорблю, что у меня иногда не все получается, но смотрю на этот принцип библейский, смотрю на Иисуса Христа и говорю: Иисус, я тебе доверяю. Когда-то придет момент, я буду пребывать на лозе, и я буду людей делать более счастливыми, я буду меньше их ранить. Да, я еще не вижу этого плода, результатов. Да, но семя уже посажено, процесс пошел, росток уже идет, уже есть движение сока, уже есть жизнь, еще невидимо плоды. Но я верю, я их жду, что они придут и в мою, и в твою жизнь. Отношения с Богом, друзья, они показывают тебе и мне наше состояние. Исаии 6:5, когда он попал в Божье присутствие, написано, он сказал: «Горе мне, человек я с нечистыми устами». Откуда он это понял? Он что, раньше себя не слышал? Ему, вы думаете, жена не говорила? Ага. А тут, когда Дух Святой сказал, по-другому откликнулось. Все как-то понял. Когда? Connection, связь, лоза, Божье присутствие. И там мы видим себя со стороны и понимаем. Да, друзья, мы сегодня живем в мире, когда мы ждем микроволновых результатов. Microwave results. We want everything to be quick. Now, today, right now, tomorrow. Пришел на конференцию, завтра золотой человек. Помолился, все, завтра мир цветет. А пребывать на лозе, а там погодные условия меняются. А там нужно ждать. А там хочется помидоры завтра, а нет, а завтра жуки прилезли. Да. И как хочется как-то, да ну его все, буду сам как-то стараться, я сейчас в школу пойду, я там то сделаю. И мы этими ветвями машем, машем как бы, и руки поднимаем, и все кажется, много шума и листьев. А плода, плода, друзья, нету. Как мне кажется, вот Иисус Христос, который давал это наставление своим последователям, ученикам, как сегодня он смотрит на христианство и думает, как много всего, кроме
4: плода Духа. Много правильных действий, много, кажется, и неплохой парень, но вот плода Духа. Как хочется сегодня вдохновить каждую мужа, жену, молодого, старшего человека. Друзья, есть шанс, есть выход, мы можем изменяться, плоды могут расти, но надо пребывать на лозе. И тогда, друзья, у нас появятся силы, потому что ты питаешься этим соком от него и будешь приносить плод, плод Духа, который включает в себя любовь, терпение и все остальное. Молишься ли ты о духовном росте? Просишь ли ты Бога, помоги мне стать лучшим сыном? Когда последний раз ты молился, Господи, помоги мне стать лучшим мужем? Когда ты молилась или думала, Господи, а мне помоги стать лучшей женой, отцом? Мы вроде бы как-то старались, как-то предпринимали какие-то усилия, люди нас не оценили, не заметили наших стараний. И мы так расстраиваемся. И я думал, ну я же старался, я же делал, я же, ну ты же свидетель, ну вот свидетели есть, я же старался. Вот в этом вся и проблема, беда, что я же старался. Я же себе ремайдер на телефоне поставил, чтобы не забыть сделать доброе дело. Но внутри это меня никак не меняет. Единственный путь, только лоза и ветви, отношения живые с Богом. Это все. Я хочу сегодня вас вдохновить, друзья, чтобы вы сегодня шли этим путем. И у кого нету, и кто сегодня желает молиться о том, чтобы в вашей жизни медленно, но уверенно, на основании Писания, не потому что я сказал, но потому что Христос сказал, если прибудете во мне, то принесете не чуть-чуть плода, а много плода, перемены внутри, в характере, возможны во имя Христа Иисуса. Аминь.
5: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
6: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
7: Prime Time America с Андреем Некрасовым.
8: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
7: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Обвиняемому серийному убийце в Орегоне предъявлено обвинение в убийстве пяти женщин и мужчина. Обвиняемый в убийстве нескольких женщин и сокрытии их тел в окрестностях Портленда в среду предстал перед судом, где ему было предъявлено уже пятое по счету обвинение в убийстве. Судя по всему, мы имеем дело с серийным маньяком. Администрация Трампа вводит новые жесткие правила для тех, кто участвует в программе Medicaid. Жители Калифорнии неожиданно увидели в списке кандидатов на пост губернатора знакомое имя – Барак Обама. Глава Пентагона исключил женщин и чернокожих офицеров ВМС из списка на повышение. Евреям вход запрещен. Отель в Германии отказал паре из Израиля в проживании. В Симферополе 3 человека погибли в результате удара ВСУ. Путин тем временем рассказал о двух ударах орешником по Украине. Он утверждает, что это не было боевым применением оружия, а удары наносились по сараю. 11 европейских стран потребовали ужесточить выдачу виз россиянам. ОВД-Инфо внесли в Россию в список экстремистских организаций. В него также попали Музей Пермь-36, Револьт-центр и более 30 российских и зарубежных объединений общества «Мемориал». Украина и Молдова готовятся начать формальные переговоры о вступлении в ЕС уже в этом месяце. И в полуфинале Ролан Гаррос, россиянка Андреева, победила украинку Костюк. После игры рукопожатия не было. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые...

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Буря такого уровня способны сместить зону полярных сияний к югу, вплоть до средних широт. И возможно, что в штатах Орегон, Вашингтон и Пенсильвания можно будет наблюдать красочные полярные сияния, разумеется, если позволит погода. Сообщается, что в Филадельфии жаркая погода сохранится. Столбер будет повышаться и идти все выше и выше, вплоть до 90 градусов и даже более в пятницу и в субботу. Небо будет частично затянуто облачками, так что есть небольшой шанс взглянуть на небо ночью в северную сторону. А вот в Портометро или в районе Большого Сиэтла, увы, увы, увы, небо будет затянуто не только облачками, но и тучками. Столбер поплывут вниз, будет только около 60 градусов по Фаренгейту, и в Портленде в районе Большого Сиэтла еще ниже, и к тому же в субботу обещают дожди и грозы и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд-Метро-Эрия. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Судя по всему, в Портленде орудовал реально серийный маньяк-убийца. И как мы сообщили несколько лет тому назад, одно за другим произошли убийства в Портленде, которые были не раскрыты. Полиция говорила о том, что нет оснований полагать, что это один маньяк. Но вот мужчина, который обвиняется в убийстве нескольких женщин и в сокрытии их тел в окрестностях Портленда в штате Орегон, в среду уже предстал перед судом, где ему было предъявлено внимание уже пятое по счету обвинение в убийстве. Это только начало. Адвокат Джесси Калхун от имени своего подзащитного заявил о его невиновности в зале суда Портленда, где также присутствовали родственники погибших. Во время этого судебного заседания сам Калхун хранил гробовое молчание. Это судебное заседание состоялось после того, как уже на прошлой неделе ему было официально предъявлено очередное обвинение в убийстве второй степени в связи со смертью 22-летней Эшли Рилл в 2023 году. В настоящее время Калхуну предъявлены обвинения по 5 эпизодам убийства второй степени, это по числу жертв, а также по 4 эпизодам надругательства над телами умерших. Тела жертв были обнаружены в течение нескольких месяцев в начале 2023 года, о чем мы неоднократно сообщали в выпусках последних известий, что вызвало тогда очень и очень серьезную обеспокоенность и серьезные опасения, что в нашем регионе орудует серийный убийца-маньяк, охотящийся на молодых женщин. Собственно, так оно и произошло. Ранее Калхун уже были предъявлены обвинения в причастности к гибели 22-летней Кристен Смит, 24-летней Чарити Перри, 31-летней Бриджит Вебстер и 32-летней Джоанны Спикс. Тела Рилл, Перри, Вебстер и Смит были найдены на северо-западе штата Орегона, когда как тело Спикс обнаружили неподалеку от заброшенного амбара на юго-западе штата Вашингтон. Места обнаружения тел находились в радиусе примерно 100 миль друг от друга. Тела находили как в лесистой местности, так и прямо в водопропускной трубе. Отец Эшли Рилл, Хосе Рилл, ранее рассказал агентству Associated Press, что он обратился в полицию в ноябре 2022 года после того, как его дочка пришла к нему домой в Портленде вся в слезах. По его словам, на шее у девушки были видны следы удушения. Она рассказала отцу, что ее душил Калхун. Хосе Рилл сообщил, что отвез дочку в больницу и что по данному факту был составлен первичный полицейский рапорт, однако впоследствии дело передали в другую юрисдикцию, после чего связался.

0: Общаться с сотрудниками, ответственными за его расследование, стало крайне затруднительно. И это очень и очень мешало найти убийцу. Тело Эшли Рилла было обнаружено в мае 2023 года мужчиной, который рыбачил в пруду к юго-востоку от Портленда в штате Орегон. Калхун был арестован в июне 2023 года по ордерам, связанным с нарушением условно-досрочного освобождения по совершенному иному делу. А впоследствии, в 2024 и 2025 годах, ему были предъявлены обвинения в причастности к гибели остальных четырех женщин. Первое обвинительное заключение было вынесено за несколько недель до того, как Калхун должен был выйти из тюрьмы штата. Туда он вернулся в 2023 году, чтобы досидеть оставшийся срок по четырехлетнему приговору за нападение на сотрудника полиции, попытку удушения служебной собаки, кражи со взломом и другие преступления, чем мы также неоднократно сообщали в выпусках последних известий несколько лет тому назад. Изначально он был освобожден в 2021 году на год раньше положенного срока, благодаря участию в тушении лесных пожаров в 2020 году в рамках тюремной программы пожаротушения. Губернатор Тина Котек отменила это решение о смягчении наказания в 2023 году, когда полиция начала проверять Калхуна на причастность к ряду смертей в Портленде. Дата судебного разбирательства пока уже не назначена, но Калхун остается под стражей в следственном изоляторе округа Мултнова. Его адвокаты отказались от комментариев в прессе. Хосе Рилл не мог сдержать слез, общаясь с журналистами после судебного заседания в среду. По сообщениям телеканала KOIN, который аффилирован с CBS, он говорил через переводчика с испанского языка. Вот что он сказал, я цитирую: «Я никогда не думал и не мог даже себе представить, что моей семье придется пережить вот нечто подобное. И все же я глубоко благодарен Богу, потому что теперь есть конкретный виновник. Названо имя того, кто ответственен за то, что случилось с моей доченькой». Конец цитаты, сказал он. Масиль Рилл, сестра Эшли, также говорила сквозь слезы. Она рыдала навзрыд. «Моей сестренки больше нет, а ему позволено находиться за решеткой. Возможно, у него впереди еще целая жизнь, но у моей сестренки жизни больше нет, и она, ее лишили достоинства». Конец цитаты, так сказала она. На оглашении обвинения также присутствовали родственники других жертв серийного маньяка. Диана Аллен, мать Черити Перри, рассказала телеканалу KOIN, что впервые оказалась в одном помещении с Калхуном. «Сила духа помогает мне держаться ради других семей. Это позволяет мне отчасти отстраниться от собственных эмоций. Но с другой стороны, вы хоть представляете себе, как родитель, каково вообще это? Сдерживая себя, чтобы не броситься вот через зал, не показать ему, на что способна разъяренная женщина». Конец, так вот сказала она, очень и очень сильно эмоционально, потому что в этом зале оглашались очень и очень серьезные и кощунственные детали серийного маньяка. Следствие только начинается, и мы внимательно следим за этой ситуацией по следствию над серийным маньяком, который реально орудовал в Портленд Метро Эри в 2022-2023 годах, и которого поймали, по крайней мере, так считает наше правосудие.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии? Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Новые правила, опубликованные 3 июня, теперь разъясняют нашим американским штатам, как теперь будет работать программа Medicaid. Требования могут в следующем году значительно усложнить сохранение медицинского покрытия для малоимущих людей с серьезными заболеваниями, так поясняют сразу несколько изданий. Это The Hill, NPR и Disability Scoop. Правила предназначены для руководства 42 штатов и округа Колумбия и направлены на реализацию требований, предусмотренных в большом и красивом законе. Республиканские законодатели и чиновники администрации Трампа описывают эти новшества как борьбу с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями в программе Medicaid. Требования к работе как Community Engagement вступают в силу 1 января 2027 года. Они касаются взрослых в возрасте до 19 до 64 лет из группы расширения Medicaid в 41 штате, расширившем программу по Affordable Care Act и в округе Колумбия. Группа расширения – это взрослые с низким доходом, которых начали обслуживать по Medicaid после принятия Obamacare, то есть закона Affordable Care Act. Раньше Medicaid в основном помогал детям, беременным, инвалидам и родителям с маленькими детьми. После расширения в 41 штате в округе Колумбия программу открыли также для обычных взрослых без детей, если их доход не превышает примерно 138% от уровня бедности. Эти люди теперь должны работать или заниматься волонтерством не менее 80 часов в месяц, посещать учебное заведение не полный день или участвовать в профессиональной подготовке. В противном случае они должны доказать, что подпадают под исключение, например, ухаживать за ребенком до 13 лет или за родителем с инвалидностью. Один из самых спорных моментов стало исключение для людей с хрупким здоровьем, то есть medically frail, и также инвалидов. Большой и красивый закон предусматривал исключение для уязвимых групп, но не дал четкого определения, кого именно можно считать людьми с хрупким здоровьем. Новые правила жестко связывают хрупкое здоровье со способностью человека работать. Как заявил Дэн Брилман, директор Medicaid в администрации Трампа, имеется в виду случаи, когда состояние здоровья значительно ухудшает способность работать. Однако выражение «significantly impair», то есть «значительно ухудшать», в самом законе не было. Его уже добавили потом в новом правиле. Оно вот появилось буквально ниоткуда. Теперь недостаточно просто проходить активное лечение рака, иметь рассеянный склероз, ВИЧ или вирусный гепатит. Требуется двухэтапный процесс. Сначала подтвердить наличие самого заболевания, а потом уже доказать, что он реально препятствует выполнению требований о работе 80 часов в месяц. Для людей с физическими интеллектуальными нарушениями или нарушениями развития, то есть developmental disabilities, состояние здоровья считается хрупким только если оно значительно ухудшает способность выполнять хотя бы одно из повседневных действий, то есть activity of daily living, ADL, то есть купание, одевание, ходьбу, пользование туалетом, прием пищи или самостоятельное вставание с кровати или со стула. Это определение заметно менее широкое, чем обычно определение инвалидности по закону ADA. Другие категории людей с хрупким здоровьем включают слепых или инвалидов по определению, которые не позволяют заниматься оплачиваемой работой, людей с расстройствами употребления веществ, тяжелыми психическими расстройствами или серьезными и сложными медицинскими состояниями. При этом для родителей опекунов и тех, кто указывается инвалидами, используется более широкое определение инвалидности по ADA. И в результате опекуны могут сохранить медицинскую страховку, а сами люди с инвалидностью ее потерять. Парадоксально, но факт. В первый год внедрения нового правила штаты смогут принимать самоотчет, то есть self-attest, по форме продления медикет о том, что человек подпадает под это исключение, но через год штаты будут обязаны проверять исключение по данным медицинских счетов и другим источникам, а при отсутствии данных требовать документации от пациента. Администратор CMS Махмед Оз отметил, что мы снисходительны, но мы не глупы. Конец. Штаты должны проверять, выполняя требования каждые 6 месяцев. Комментарии принимаются до конца июля этого года. Ну и группа пациентов и адвокаты резко критикуют новые изменения. Они предупреждают, что те создадут дополнительные серьезные барьеры для людей с серьезными заболеваниями, которым теперь придется доказывать, что они достаточно больны, чтобы получать эту страховку. Карл Шмидт из HIV Hepatitis Policy Institute заявил, что этого дополнительного требования не было в самом законе, оно стоит под угрозу здоровья людей с ВИЧ и с вирусным гепатитом. Лиза Лакас из American Cancer Society Cancer Action Network отметила, что процесс сильно перегружает офисы Medicaid, а рак не будет ждать, пока Medicaid разберется с этими бумажками. Конец цитаты. Коалиция 48 пациентских организаций выразила глубокую обеспокоенность тем, что правила не защищают людей с серьезными болезнями и приведут к массовой потере страховки. Адвокаты по правам инвалидов, в том числе Мария Таун из Американской ассоциации людей с инвалидностью и Дженнифер Мэттис из центра Бейзлен, прямо говорят, что несмотря на все обещания Конгресса, далеко не все люди с инвалидностью смогут получить освобождение от требований работать или учиться, чтобы получить Medicaid. Они считают, что требование проводить индивидуальную проверку для каждого человека просто нереально выполнять на практике. Как это вообще можно проверить? И в итоге многие, кого закон якобы должен был защитить, в итоге потеряют медицинскую страховку уже в следующем году. И в качестве примера они приводят например, ситуацию в Арканзасе 2018 года, где из-за похожих бюрократических проволочек более 18 тысяч человек лишились покрытия медикей всего буквально за 7 месяцев. Ну и прогнозы потери покрытия теперь значительны. Congressional Budget Office предполагает, что около 5 миллионов человек останутся без страховки к 2034 году, включая тех, кто работает, но не справляется с оформлением необходимых документов. CMS прогнозирует, что примерно 3,2 миллиона человек в год будут терять возможность участвовать в программе до 2036 года. Urban Institute дает цифры даже от 4,9 до 10 миллионов к 2028 уже году. Многие потери произойдут из-за административных барьеров и более частой переоценки соответствия требованиям, а не из-за нежелания людей работать. Большинство людей, которые получают медикет, либо уже работают, либо не работают по реальным уважительным причинам. Нужно ухаживать за маленькими детьми или больными родственниками. Нет транспорта, нет нормальной работы рядом с домом, проблемы со здоровьем, низкое образование или нестабильная жизнь. Для штатов внедрение новых правил окажется весьма дорогим и сложным. У них есть короткий срок до января 2027 года для создания новых IT-систем, а изменение определения «люди с хрупким здоровьем» добавит новые административные расходы. При этом закон выделяет штатам разовую помощь в 200 миллионов долларов. Некоторые штаты, например, Небраска, собираются внедрить новые требования даже еще раньше. Новое требование является частью пакета сокращения Medicaid на 900 миллиардов долларов, средства от которых пошли на налоговые льготы и иммиграционные меры. Администрация Трампа, включая Мехмета Оза, называет это путем к процветанию. Конец цитаты.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Жители Калифорнии шокированы. Они неожиданно увидели в списке кандидатов на пост губернатора весьма знакомое всем имя – Барак Обама. Оказалось, речь идет не о бывшем президенте. Дело в том, что в губернаторскую гонку вступил житель города Аламида Барак Ди Обама Шоу, который официально сменил свое имя в 2013 году. До этого кандидата звали Сесил Шоу III. По словам самого Шоу, решение изменить имя было связано с восхищением бывшим президентом нашей страны. И в интервью он рассказал, что во время службы в резерве армии Соединенных Штатов видел фотографии Барака Обамы и гордился тем, что тот смог стать первым темнокожим президентом страны. «Барак Обама – это супергерой, а я человек, который носит его костюм». Конец цитаты, заявил кандидат. Шоу также отметило, что именно успех Обамы заставил его поверить в собственные возможности и подтолкнул его к политической деятельности. Он утверждает, что бывший президент нашей страны дал миллионам американцев надежды и вдохновил его официально взять это имя. Сейчас Барак Ди Обама Шоу участвует в выборах губернатора Калифорнии вместе с еще 61 кандидатом. Среди его соперников это известный миллиардер Том Стайр, бывший генеральный прокурор нашей страны Хавьер Бессерра и телеведущий Стив Хилден. В родном городе Аламида Шоу Обама известен как общественный активист. Он организует местные творческие мероприятия, работает с детьми и занимается благотворительными проектами. В своей предвыборной кампании кандидат Обама обещает сосредоточиться на решении проблемы бездомности, строительстве доступного жилья и сокращении неэффективных государственных расходов. И, несмотря на очень громкое имя, политический эксперт считает его шанс на победу очень и очень невысокими. Тем не менее, Барак Ди Обама Шоу намерен побороться за место губернатора и рассчитывает привлечь внимание избирателей своей необычной историей и необычным именем.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Решение главы Департамента обороны нашей страны заблокировать повышение группы офицеров, судя по всему, продиктовано его предубеждение против политики разнообразия нереальными служебными качествами этих офицеров, пишет «Нью-Йорк Таймс» в ответ на то, что глава Пентагона исключил женщин и чернокожих офицеров ВМС из списка на повышение. Дело в том, что Пит Хексет недавно заблокировал повышение 9 офицеров ВМС, которых ранее отобрала комиссия старших адмиралов. Этот шаг непропорционально затронул женщин и представителей меньшинств. И в результате вмешательства Хексета появился обновленный список из 22 кандидатов на звание контр-адмирала младшего ранга. Из списка, утвержденного ранее, Хексет исключил 3 женщин и 2 чернокожих мужчин, еще 4 белые мужчины. По словам 5 действующих и бывших сотрудников оборонного ведомства, говоривших на условиях анонимности, действия Хексета однозначно противоречат правилам системы повышения, которая должна оставаться вне политики и строиться на заслугах. В новом списке кандидатов на звание контр-адмирала младшего ранга, опубликованного в конце мая, не оказалось ни одной женщины, хотя женщины составляют около 21% действующего состава ВМС. В списке, судя по всему, есть фамилия лишь 2 офицеров неевропейского происхождения, при том, что представители расовых меньшин составляют примерно 38% личного состава. Как отмечают источники, исключение офицеров из списка – это крайне нетипичная практика. По правилам Пентагона, глава департамента может убрать кандидата только при наличии моральных, психических, физических или профессиональных проблем, ставящих под сомнение его способность занимать руководящую должность. Этот эпизод стал частью серии увольнений и кадровых решений, которые, по мнению источника, продиктованы предубеждениями Хекста против политики разнообразия, а не оценка реальной эффективности этих офицеров. И в совокупности такие шаги могут изменить состав высшего командования на годы вперед. Главный представитель Пентагона Шон Пернелл отказался объяснять причины исключения офицеров этого списка. «Повышение в армии получают те, кто его заслужил. Департамент никогда не учитывает цвет кожи или пол военнослужащего, однако принимает решение о повышении. Когда он принимает решение о повышении?» Конец цитата, так и сказал он. С момента вступления в должность Хексет отстранил или уволил почти 30 старших офицеров в рамках кампании по очищению Пентагона от руководителей, которых он называл глупыми, безрассудными и одержимыми повесткой. Конец цитаты. При этом он последовательно отказывается объяснять причины увольнения или исключения из списков на повышение. Под пристальное внимание оказались прежде всего женщины и представители меньшинств, которые составили значительную часть уволенных. По словам сенатора Джека Рида, ведущего демократа в Комитете по делам вооруженных сил, почти 60% уволенных экстом старших офицеров – это женщины или чернокожие. При этом, в целом, женщины и представители меньшинств сейчас составляют менее 20%.

0: 30% всех генералов и адмиралов нашей страны. Вы подрываете кадровый резерв армии, состоящий из наиболее опытных и эффективных офицеров, и заставляете молодых военнослужащих задумываться о том, стоит ли им продолжать службу. Конец цитаты заявил Рид Хэксту на одном из недавних слушаний. Среди уволенных генерал Чарльз Браун-младший, второй афроамериканец на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов, а также адмирал Лиза Франкетти, первая женщина во главе ВМС. Ранее в этом году Хэксет исключил и четырех полковников, двоих чернокожих мужчин и двух женщин из списка кандидатов на генеральское звание в армии, несмотря на возражения главы департамента армии Даниэла Дрискола. Тот настаивал, что офицер имеет безупречный послужной список и не совершили никаких нарушений. Кандидатов на первое генеральское и адмиральское звание отбирает комиссия из генералов или адмиралов, которая изучает сотни личных дел в ходе заседания, длящихся до двух недель. Повышение получает примерно 5% кандидатов, что делает этот отбор самым конкурентным в американских вооруженных силах нашей страны. Работа службы информации Деграйт Медиагруппы. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Международными новостями оставайтесь с нами.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Германии евреям вход запрещен. Как пишет издание Bild, пожилая супружеская пара из Израиля хотела провести отпуск в Баварии в отеле «Зум Хиршен». То есть это переводится на русский язык как «у оленя» в городе Лам через платформу Booking. Вместо подтверждения брони им пришел ответ такого содержания. Я отстрою. Нам жаль, но в нашем отеле евреям вход запрещен. Конец цитаты. После этого супруги обратились в Генконсульство Израиля в Мюнхене. Проверка подтвердила подлинность этого сообщения, позже Booking удалил отель со своей платформы вообще. Сейчас забронировать номера в этом отеле невозможно. Генеральный консул Израиля в Мюнхене Талия Ладор Фрешер заявила издание следующее: отстроим. После того, как израильская супружеская пара связалась с нами, я сначала вообще не могла в это поверить. Думали, что это просто какая-то шутка. Когда мы несколькими способами подтвердили этот открытый антисемитизм, я была буквально потрясена. Неужели мы снова в 30-х годах прошлого столетия, когда евреям отказывают в доступе? Конец, тогда заявила она. По мнению генконсула, это произошло из-за взрывного роста антисемитизма в Германии, пока генеральная прокуратура Мюнхена начала расследование по подозрению в разжигании ненависти. А в самом отеле ситуацию объяснили раздражением на фоне фейковых бронирований и фишинговых атак. Из-за этого сотрудники подумали, что бронь от пары тоже была не настоящей, решили ответить вот таким вот антисемитским образом в буквальном смысле этого слова. Но разумеется, что у генконсула это объяснение вызвало глубокое недоумение. И в итоге супружескую пару пригласили провести неделю в отеле бесплатно. По словам представителей гостиниц, сейчас в их адрес ежедневно поступают угрозы, и в том числе физической расправы после этого случая.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Симферополю. В результате 3 человека погибли, еще 7 получили ранения. По его данным, в городе были атакованы нежилые объекты, а подробности он не привел. Что это были за объекты, остается неясным. На фоне атаки движение по Крымскому мосту перекрыто. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на 4 июня писал, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников по городу, сбито около 20 дронов в районе северной стороны Стрелецкой бухты и Инкермана, а пострадавших не сообщается. Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что удары из ракетного комплекса «Орешник» по Украине, которые наносила российская армия, это не боевое применение этого оружия. Я цитирую, ударили туда, где было удобно посмотреть результат. Конец цитаты, сказал Путин на встрече с журналистами в рамках Петербургского экономического форума, который сейчас в самом разгаре. Как заявил Путин, один из ударов был нанесен по сараю, как он выразился, с целью проверить, как легли блоки ракеты. Конец цитат. Он утверждает, что последствия этой атаки затем зафиксировали дроны. Путин сказал, что это было нужно для дальнейшего применения «Орешника» по Украине. По словам Путина, удар «Орешником» российская армия наносила по Белой Церкви, это в Киевской области, и по Донецкой области. Президент России допустил, что в будущем удары «Орешника» могут быть нанесены по районам уже с городской застройкой. Напомню, что российская армия атаковала Белую Церковь «Орешником» 24 мая. ОСИНТ-исследователи писали, что тогда были запущены 2 ракеты. Одна из них упала на территорию Донецкой области, находящейся под контролем России. При этом ни Россия, ни Украина официально не сообщали, что были запущены 2 ракеты, а не одна. Но мы в выпусках последних известий такое, в принципе, предполагали и говорили об этом открыто. За время войны с Украиной российские войска применяли «Орешник» еще 2. В ноябре 2024 года был нанесен удар по Днепру, а в январе уже этого года по Львовской области.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: 11 европейских стран призывают Еврокомиссию ввести дополнительные жесткие ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам Российской Федерации. В этом сообщает политика Deutsche Welle и польское издание RMF24. Они ссылаются на письмо, которое европейские страны направили главе европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру. Ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам требует Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Нидерланды, а также не входящие в Евросоюз Норвегия и Исландия. Автор письма напоминает, что в 2022 году Еврокомиссия приостановила действие упрощенного визового режима с Россией и ужесточила рекомендации по рассмотрению заявления россиян на визы, но эти рекомендации применяются странами ЕС неравномерно, что подрывает единую позицию Евросоюза. Это позволяет россиянам заниматься визовым туризмом, то есть искать страны с более мягкими условиями выдачи виз, отмечается сейчас в этом письме. По мнению авторов письма, российские туристы наслаждаются отдыхом на европейских пляжах и курортах, пока ракеты-дроны продолжают наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины. Конец цитаты. Такую ситуацию они считают недопустимой. RMF24, это польское издание, пишет со ссылкой на письмо, что 11 стран Европы требуют немедленно прекратить вообще выдачу шенгенских виз россиянам. У «Политика» и «Deutsche Welle» таких формулировок нет. До начала большой российско-украинской войны у России было соглашение об упрощенном визовом режиме с ЕС, которое давало гражданам РФ преимущество в виде многократных длительных виз, сниженные пошлины и более короткого срока рассмотрения заявок. В 2022 году соглашение было отменено. Часть стран ЕС перестали выдавать краткосрочные визы для туристических поездок россиянам. К ним относятся Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Дания, Исландия, Нидерланды. В ноябре прошлого года Еврокомиссия объявила о приостановке выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз. В сообщении ЕК говорило, что россиянам придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС. Согласно официальной статистике ЕС, в 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам РФ 620 тысяч шенгенских виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. За весь прошлый год россияне подали более 670 тысяч заявлений на получение виз. Это на 8% больше, чем в 2024 году. Почти 3/4 всех заявлений на визы от россиян приходится на Францию, Италию и Испанию. Росинформмониторинг Российской Федерации внес независимый правозащитный проект ОВД-Инфо в перечень экстремистских организаций. В него также попали музей Перм-36, Револьт-центр и более 30 российских зарубежных объединений общества «Мемориал». Все они перечислены в одном списке. На каком основании власти связали ОВД-Инфо, Револьт-центр и Перм-36 с «Мемориалом» неизвестно. Верховный суд РФ объявил «Мемориал» экстремистским в апреле этого года, о чем мы ранее сообщали в выпусках «Последних известий». Тогда суд запретил международное общественное движение «Мемориал», но юридически такой организации вообще не существует. «Мемориал» — это многочисленные объединения, зарегистрированные в разных странах мира и имеющие, кстати, разный статус. Об аналогичных судебных решениях в отношении ОВД-Инфо, Револьт-центра и музея Перм-36 не сообщалось. ОВД-Инфо пообещала продолжать свою работу. Команда проекта рекомендовала людям, которые живут в России или планируют туда ездить, или не перечислять донаты и удалить репосты и ссылки на материалы ОВД-Инфо, потому что это может плохо для них закончиться.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Венгерские власти наконец-то дали понять, что могут отказаться от прежней позиции против вступления Украины в Евросоюз, сообщили дипломаты издания «Политика». Венгрия сигнализировала о готовности снять многолетние претензии против заявки Украины на членство в ЕС. И, по словам дипломатов, это позволит Киеву и Кишиневу, кстати, тоже перейти в ближайшие дни к формальным переговорам о вступлении в образование, сочетающие признаки международной организации и государства. Первый переговорный кластер – это формальный этап на пути к членству. Его планируют открыть уже 15 июня в Люксембурге на межправительственной конференции. Так, по крайней мере, они уточнили. Украина и Молдова подали заявки на вступление одновременно, поэтому продвижение Кишинева напрямую зависит от продвижения Киева. Будапешт жестко выступал против вступления Украины в ЕС, когда Венгрию возглавлял премьер-министр Виктор Орбан. Однако новое руководство страны в частном порядке дало понять, что готово снять это вето. Это произошло после встречи украинских и венгерских экспертов 1 июня. Они обсуждали права венгерского меньшинства в Украине, сообщили дипломаты, попросившие не называть их имен из-за закрытого характера переговоров. Один из венгерских чиновников заявил, что никакого решения об открытии переговорных кластеров по Украине пока не приняли. Переговоры продолжаются, соглашения нет. Конец. Цитата, так сказал он на условиях анонимности, поскольку обсуждение проходит в закрытом режиме. Как сказал один из дипломатов, на встрече 1 июня украинская страна представила гарантии по урегулированию большинства вопросов плана из 11 пунктов, подготовленного еще при Орбане. При этом не все требования Венгрии могут быть выполнены немедленно. Однако, как отметил дипломат, согласие Будапешта не ставится в зависимость от срочного принятия новых законов по Украине. Для открытия переговорных кластеров требуется единогласное одобрение всех 27 стран ЕС. Каждая из них может заблокировать процесс на любом этапе, как при запуске первого кластера, так и в последующих шагах на пути к членству.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
2: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий. Мы продолжаем слушать нашего министра финансов Скотта Бессента с его пресс-конференции, когда он замещает пресс-секретаря Кэролайн Ливит, который находится в декрете. Все по ней уже, конечно, скучают.
6: Пожалуйста, вы. Спасибо большое. Али Ширази из Daily Mail. Вы написали слово «устойчивость» в своей заметке для кабинета. И фотограф несколько раз приближал на нее объектив. Вы пытаетесь успокоить президента, вы пытаетесь успокоить себя. Почему вы написали это в заметке? Потому что люди могут заглянуть мне через плечо, сфотографировать и потом писать везде. Сенсация, да? Рассматривают ли Соединенные Штаты программу восстановления Ирана в случае подписания соглашения? Смотрите, я думаю, что мы должны сначала достичь соглашения, прежде чем переходить к другим вопросам. Вы, пожалуйста, в розовом. В красном? Нет, в розовом. Спасибо, господин министр. Я Кристина Лондонио из Телемундо Нетворк. Насколько эффективными, по вашему мнению, были нынешние ограничения Минфина в оказании давления на кубинское правительство? И также, если вы будете присутствовать на этих переговорах, есть ли какие-либо планы либо ужесточить санкции, либо ослабить санкции против кубинского правительства, чтобы добиться каких-то изменений? Еще раз, это будет зависеть от кубинского правительства. Они могут быть ужесточены, они могут быть ослаблены. Мы пытались доставить гуманитарную помощь, но режим отклоняет ее, потому что он хочет, чтобы все проходило через их коррумпированную систему. Так что они могут быть ужесточены, а могут быть ослаблены. Это метод кнута и пряника. Сейчас госсекретарь Рубио отлично справляется с управлением этим процессом. Госсекретарь Рубио делает великолепную работу. И мы в Минфине работаем вместе с ним. В красном, пожалуйста. Спасибо. Рейган Ривз из Daily Caller. Я хочу спросить вас об Антифа. В октябре Министерство финансов начало сотрудничать с ФБР, чтобы выяснить, кто финансирует организацию Антифа. Можете вы рассказать нам о ходе этого расследования? Насколько близки вы к тому, чтобы выяснить, кто финансирует Антифа? Это расследование продолжается. Мы добились значительного прогресса. И я думаю, что в ближайшие недели и месяцы у нас будет много новостей. Одна вещь, о которой мало говорили, но на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что налоговая служба США IRS теперь дает рекомендации по заполнению формы 990, которую должны подавать некоммерческие организации. И мы будем поощрять или требовать, чтобы некоммерческие организации знали своих получателей грантов, кто им платит. Так что, если получатель гранта ведет себя агрессивно, если он ущемляет права людей, то он будет нести за это ответственность. И я думаю, что это очень хороший первый шаг. Вы, пожалуйста. Господин министр, есть новые данные правительства, которые показывают, что американцы сейчас откладывают меньшую долю своих доходов, чем когда-либо за последние 4 года откладывают на будущее. Видите ли вы признаки того, что американские семьи тратят свои сбережения, чтобы оплатить более высокие расходы на такие вещи, как бензин или продукты? И беспокоят ли вас такие данные в данный момент? Но в научной литературе говорится, что более низкий уровень сбережений может означать одно из двух. Либо это пессимистический взгляд, который вы приняли, либо то, что люди чувствуют себя более уверенно, и это может быть что-то еще, да? Потому что, например, доходы от фондового рынка или пенсионных счетов 401k могут не отражаться в сбережениях вообще, поэтому они смотрят на это и думают, что могут использовать свои семейные сбережения и тратят деньги. Вы. Вы, очевидно, обеспокоены рисками, которые представляют для критически важной инфраструктуры передовые модели искусственного интеллекта, такие как Метас. Финансовый сектор также обеспокоен. Какие изменения рассматриваются в отношении указа об искусственном интеллекте и чтобы он был принят? И считаете ли вы, что указ об искусственном интеллекте должен включать в себя предварительный доступ для правительства? Смотрите, мы очень тесно сотрудничаем с крупными языковыми лабораториями искусственного интеллекта и компаниями. Они являются отличными партнерами. И мы собираемся найти решение, которое обеспечит максимальную эффективность. Я не буду отвечать на такие вопросы. Что касается санкций против России, учитывая масштаб нападения России на Киев в последние дни и тот факт, что дипломатия, похоже, зашла в тупик, в настоящее время не ведется никаких дипломатических переговоров между Россией, Украиной или США. И США рассматривают введение санкций против России. Слушайте, США, эта администрация ввела против России самые жесткие санкции из всех стран. Давайте просто проанализируем, как развивался... Давайте посмотрим, как развивался режим санкций с момента начала российских действий против Украины. Администрация Байдена ввела очень, я бы назвал, мягкими санкциями, поскольку опасались роста цен на бензин в преддверии выборов. Это были не дипломатические санкции. Вероятно, худший советник по национальной безопасности в истории страны Джейк Салливан в акте, из акта гордости, да, перед уходом в январе повысил уровень санкций от имени администрации Трампа уже, да? Мы оставили их в силе, когда пришли к власти. И теперь в октябре, да, случилось. Президент Трамп поручил мне ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – «Лукойл» и «Роснефть». Что мы и сделали. Ни одно другое правительство этого не делало. Так что никто не вводил больше санкций против российской нефти, чем администрация Трампа.
0: Это были слова министра финансов нашей страны Скотта Бессента на пресс-конференции. Он замещал пресс-секретаря Кэролайн Ливит, который находится в декрете. Но и в заключение спортивной новости.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Российская теннисистка Мира Андреева выиграла в полуфинале открытого чемпионата Франции у украинки Марты Костюка. После игры россиянка и украинка не пожали друг другу руки. А до матча Костюк критиковала теннисистов из России за то, что они не комментируют вторжение в Украину. И 19-летняя Андреева победила в двух сетах 6-1 и 6-3 и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В другом полуфинале в женском одиночном разряде 22-летняя Диана Шнайдер проиграла представительнице Польши Майи Хвалинской. Финальный матч, кстати, между Андреевой и Хвалинской состоится уже в эту пятницу, 5 июня. 23-летняя Марта Костюк – одна из самых известных украинских спортсменок, и она часто говорит о развязанной России, войне против Украины. И так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентство France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Медуза, отличные новости, форум Daily, Bild, Bloomberg и в заключение о том, что у нас происходит с погодами за бортом. Давайте теперь о космической погоде поговорим более подробно. В ответ на серию солнечных вспышек и коронарных выбросов массы Национальное управление океанических и атмосферных исследований NOAA Соединенных Штатов объявило предупреждение красного уровня о возможной сильной геомагнитной буре в период с 4 по 5 июня. Как вообще развивались события? Несколько вспышек на Солнце произошли 3 июня. Это были три вспышки, которые были направлены точно в сторону Земли. Сначала речь шла о вспышке М9,3 балла. Это была полномасштабная вспышка. Потом магнитуда М7,7. Она частично направила свою плазму. И мощная вспышка класса X1. Тоже частичное HALO, то есть частичное такое сияние. Все это было хозяйство направлено непосредственно в сторону нашей планеты. То есть сразу три вспышки, одна из которых была полномасштабная. И вспышки вот такого уровня, которые направлены в сторону нашей планеты Земля, и геомагнитные бури такие мощные, о чем сейчас говорит нам Национальное управление, способны сместить зону полярных сияний к югу вплоть до средних широт. Так что можно будет попытаться понаблюдать полярные сияния в Орегоне и Вашингтоне даже невооруженным глазом и в Пенсильвании. Но, увы, скорее всего, погода не везде позволит это сделать. Увы. Зато в Филадельфии будет 90 градусов по Фаренгейту в ближайшие два дня при частично солнечной погоде, и небо частично будет закрыто. В порнометро Ирвина небольшого Сиэтла, скорее всего, небо будет закрыто будет полностью. Потому что в пятницу небо будет полностью облачным и днем, и ночью, и к тому же еще появятся тучки к субботе, уже после всех вот этих сияний и геомагнитных бурь. Синоптики обещают, что на шаббат в Портленде прогнозируются грозы. Грозы также прогнозируются не только в Портленде, но, как мы ранее сообщали, и в районе Большого Сиэтла тоже на субботу, так что будьте очень аккуратны, и во время гроз ни в коем случае не пользуйтесь мобильным телефоном на открытой местности. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио Америка и Доброе радио Сиэтля благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
5: Я приветствую всех вас в это утро. Слава Богу, что у нас есть такая замечательная возможность получать назидание и взаимно обогащаться. Спасибо, Павел. Спасибо, пастор Богдан. Его нет сегодня, он где-то в отъезде. Но в любом случае, так или иначе, самая главная личность, которая присутствует здесь, присутствует в нашей жизни, это Господь в лице Иисуса Христа, и очень важно, поднимаясь на сцену, не заслонить эту личность, и если уж Бог через кого-то что-то хочет сделать, то в этом смысле нужно хорошо понимать свою роль и иметь свое сердце чистым от всяких амбиций, и поэтому в этом смысле молитесь за меня, пусть Господь благословит то слово, которым я хочу поделиться. Я привез с собой новую программу, новое пособие «Плод же Духа это». И если вам что-то коснется сердца из того, о чем будем говорить, там есть в вестибюле столик и есть эта программа. Я сегодня некоторые фрагменты буду говорить из этого нового курса. Я понимаю, что мы соприкасаемся с вечным словом, которое существовало у Бога в веках, и потом оно преломлялось через пророков, через патриархов. Иногда в эту историю попадали даже такие люди, как Валаам, которые не были из еврейского народа, но они что-то понимали, каким-то образом соприкасались с Богом, пророчествовали. И это слово, оно достигло нас, живущих в 21 веке. Вся ответственность проповедников, насколько я понимаю, и авторов разных трудов, это просто подать это слово, это преломить его, ни в коем случае не исказить, ничего не добавить, не видоизменить, но объяснить, так как мы ребенку объясняем. Поэтому наша миссия очень маленькая, Мы всего лишь адаптируем вечное, неизменное слово к временным обстоятельствам. И вот сегодня, слушая даже стихотворение «Руфь», я в очередной раз думаю, ну надо же, ведь сам Бог запретил израильскому народу, украинское слово «родычаться», да, встречаться, вступать в родственные связи с аммонитянами. Эти люди были прокляты, потому что происхождение этих двух народов очень страшное. Дочери спали со своим отцом, и обе забеременели. Одна родила родоначальника моавитского народа, другая родила мальчика, который стал отцом аммонитского народа. Потому эти люди не имели шансов. Но надо же, в Библии, в Святой Библии появляется целая книга, которая названа именем Моавитянки. И когда ты это все читаешь, ты думаешь, это же шанс. Бог так демонстративно показывает в истории, что сколько бы на тебе не ставили крестов, сколько бы людей тебя не хоронило, сколько раз ты бы не был разочарован собой, Бог показывает, что всегда есть шанс.

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Господь будет бороться за человека до конца. Человек создан и наделен Богом богатым интеллектом. Это сложно объяснить, и вряд ли кто-то из людей когда-то объяснит, что происходит в голове отдельного человека. Сколько там мыслей, сколько страданий, сколько вопросов, сколько страстей разных, которые восстают на душу, сколько борьбы внутренней, сколько искушений. Как все сложно в этом мире, как тянется внутренний человек к общению с Богом, и сколько внешних факторов препятствуют ему к этому сближению с Богом. Сколько восторга в душе человека, когда он делает шаг навстречу Богу, бескорыстная, чистая любовь, и сколько негодование к себе и презрение к себе самому, когда ты сползаешь вниз, когда ты поступаешь нечестно. Это все так тонко, все так сложно. Я когда-то вспоминал в какой-то проповеди где-то, что оказался на похоронах, и у меня был конфликт с этим родством, с этими людьми. Их близкий человек умер, я не мог не пойти на похороны. Но понимая, что мы были в определенном конфликте, и все люди проходили и обнимали близких родственников, и я должен был обнять тоже его родного брата. И вот такая внутренняя борьба. Не подойти, не высказать соболезнования ты не можешь, потому что у людей горе. С другой стороны, ты понимаешь, Но ты не можешь обнимать, если у вас неприязнь или конфликт. Я помню, что я тоже подошел, обнял этого человека, чтобы даже попробовал сказать ему. Но я вышел в вестибюль уже с этого помещения. И мне было так скверно, я так себя возненавидел. Я оказался в ситуации, я оказался заложником этой ситуации. Я по-другому не мог поступить. И я в который раз убеждаюсь, что Бог создал человека личностью цельной. Человек не может расслаиваться, он не может делиться. Одно думает, другое говорит, третье имеет в виду, поступает еще иначе. Он не может. Это страшная деформация личности, это страшная внутренняя деградация. С другой стороны, стандарты, особенно в церкви, особенно в Библии, поставлены настолько высокие, что я не вытягиваю к этим стандартам. Ну, не вытягиваю. Нам показывают библейских героев, их ставят в пример самых сильных людей в истории. Мы на них равняемся. Но, с другой стороны, я понимаю, кто они и кто я. Поэтому вся эта атмосфера в определенном смысле толкает меня к лицемерию. Я должен быть человеком вот примерным и образцовым, особенно когда направлены на тебя камеры, особенно когда у тебя уже есть репутация. И вот так или иначе ты заложник. Ты заложник очень многих ситуаций. А Господь заинтересован возрождать тебя внутри, исцелять тебя. Здесь столько вопросов, поверьте, друзья, столько вопросов. Например, даже наш духовный возраст, он очень разный. Один человек быстро развился, как, скажем, ученик 8 класса. Ему легко решать эти задачи. Это его уровень. Но в той же самой школе, как и в той же самой церкви, сидит человек, как ученик 2 класса. Он не осилит задач. Это не его уровень 8 класс. Но требования общие, правила общие. Мы все смотрим друг на друга. И то, что без труда решает восьмиклассник, второклассник не решит. И от этого ему плохо. И его порицают, и он чувствует себя лузером. А восьмиклассник, наоборот, считает, что он преуспевает, унижает других. Здесь все так сложно.

0: нужно, и ты должен держать общие правила, потому что это церковь Христова, ты должен держать эту планку. Но каким-то образом тот же самый Господь учитывает, что люди очень разные. И есть очень много таких вот сложных моментов, сложных вопросов, которые надо каким-то образом решать, особенно в большой церкви, в больших собраниях. Но одно я могу сказать, что Бог неустанно трудится, и Он заинтересован в том, чтобы человек жил в свободе, чтобы человек прогрессировал в своем духовном развитии. Должен быть процесс, человек должен расти, развиваться, как физически человек развивается, учится ходить, говорить первые слова, радуется, что проехал на велосипеде, поймал идею, как держать баланс, и у него уже прямо такой восторг у этого ребенка, вот он сам едет, или он сможет держаться на воде, и он уже плывет сам. И точно так же и духовный человек, он не может стоять на месте, он должен развиваться. А это связано с внутренней борьбой, с какими-то порывами, стремлениями, которые в человеке может разбудить только Господь. Огонь, страсть к чистоте, к бескорыстному поступку. А если это только порицание, а если это только угрозы, а если это только манипуляции, а если это только давление со стороны, а если это только язык закона, и ты поставлен в ситуацию, что ты не можешь позорить своих родителей, ты не можешь позорить церковь, ты не можешь позорить Бога, то как будто бы мы все идем к тем же самым результатам, но очень разными дорогами. Все сложно. Все не так просто, как нам кажется. Потому что на выходе, наблюдая на свой возраст за людьми, я вижу, что одни люди, они парят. Они просто счастливы, они идут к Богу, да, спотыкаются, да, падают, да, у них что-то не получается. Но, по крайней мере, их представление о Боге Отце, оно основано на учении Нового Завета, на том портрете, который представил Иисус Христос, говоря о Своем Отце. И эти люди идут дальше, преуспевают больше не потому, что они лучше других. Они также падают, у них также не получается, но они не сомневаются в любви Божией. Они не сомневаются, что если они придут к Отцу, их оттуда не прогонят. И вот эта вера, и вот эта надежда дает человеку силы в очередной раз подниматься. Я сегодня хотел бы поговорить о характере, потому что человек – это и есть характер. Мы даже так говорим, мы даже так выражаемся. Как бы ты охарактеризовал этого человека? Ты знаешь этого человека? Да, знаю. Ты хорошо его знаешь? Да, хорошо. Какие его характерные особенности, характерные черты? Как бы ты его объяснил? И заметьте, в этот момент мы совершенно не говорим о возрасте этого человека, мы не говорим об его образовании, мы не говорим о его достатке. Мы не говорим о его родителях, мы говорим о каких-то качествах. И психологи насчитали свыше 600 качеств, которые могут объяснять или характеризовать человека. Я набросал некоторые из них, всего лишь некоторые. Вот я буду называть вам некоторые эти качества, и у вас сразу возникают образы. Может, даже кто-то знакомый, может быть, кто-то в поле вашего зрения, в вашем окружении, вы сразу раз, и оно пересекается. Вот смотрите, просто раздражительный, несговорчивый, великодушный, искренний, кроткий, мирный, неприхотливый, двуличный, ехидный, коварный, лживый, обидчивый, трусливый, милосердный, завистливый, покладистый, агрессивный, мелочный, верный, наглый, гордый, жадный. И ему конца нет этому списку. И это все люди. И знаете, что интересно? Интересно то, что Павел, апостол, вдохновленный Святым Духом, рисует нам букет из 9 качеств или из 9 свойств, присущих личности Святого Духа. В послании Галатам 5:22 он их перечисляет. Это же надо, он взял на себя ответственность определить основные характеристики самого Бога, Божьего Духа. Иначе мы бы терялись в догадках, говоря о плоде Духа, прежде всего Божьего Духа. Потом эти качества передаются нам. В этом замысел заключается. В этом вся суть работы, которую Бог совершает над нами. Не просто восхищаться Богом и Его великими качествами. Человеколюбия, милосердия, доброты, верности. Ну, разумеется. Но начнем с того, что возле такой личности, в которой сосредоточены такие качества или которые отображают такие свойства, возле такой личности очень спокойно, очень хорошо, очень комфортно. Возле такой личности не страшно. Там нет хитрости, там никто не заинтересован тебя как-то использовать. Там о тебе думают. То есть, когда мы говорим о Боге, прежде всего, за себя отвечаю, меня восхищает не сила. Сильный и дьявол, только с ним дело иметь не хочу. Вот я за себя отвечаю, второй раз говорю. Говоря о Боге, меня восхищают не его возможности, не его сила. Это второстепенно. Понятно, что Бог сильный. И это прекрасно, что его сила и его возможности находятся в распоряжении такой прекрасной личности.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Но мы же Бога не выбираем, мы же Его не создаем. Мы же не язычники, которые можем из миллионов богов выбрать более хорошего. Мы же прекрасно понимаем, что все боги народов – идолы, что есть один Бог, сотворивший небеса. Мы Его не выбираем, Он есть тот, кто Он есть. И вот когда Моисей сошел с Синая, имел встречу с Богом, и он объяснял евреям, насколько он понял Бога. И он объяснял его вот в тех самых характеристиках. И потом Павел, о чем мы сейчас вспоминали, дерзает обозначить 9 свойств или 9 качеств личности Бога, мы понимаем, с кем мы соприкасаемся. С другой стороны, Бог очень неравнодушен к человеку. Именно неравнодушен. Отсюда все его и страдания. Да, Божьи страдания. Когда мы читаем в книге «Бытие», «воскорбел Господь». Когда посмотрел, сколько зла делает человек, «воскорбел Господь». Я думаю, кто этот человек, что он может так испортить настроение Богу? Богу, который существовал вне времени и существует вне времени. Бог, который везде сущ. Кто такой я, чтобы мое поведение повлияло на настроение Бога, чтобы он мог радоваться или скорбеть, или Павел пишет, не угашайте или не огорчайте Святого Духа Божия. Кто такой я, чтобы я мог повлиять или порадовать Господа, или огорчить Господа? Это говорит только об одном, что Бог очень и очень неравнодушен к человеку. И то, что происходит внутри твоего сердца, я тебе гарантирую, Бог все видит, и Он очень неравнодушен. Все твои умственные, душевные, эмоциональные страдания, вопросы, терзания, что не могут понять родители, что не объясняют пастыри, если ты приходил на душепопечительские беседы, Бог очень неравнодушен. И Он преследует конкретную цель. Как достичь той самой гармонии, прежде всего с Богом? Если человек достигает определенной гармонии во взаимоотношениях с Богом, наступает удивительная тишина, шалом, наступает удивительный покой. Но очень много есть вопросов, которые не развязаны. Вопросов, связанных с несправедливостью, со страданиями, вопросов, адресованных Богу, вопросов, которые ни богословы, ни ты сам объяснить или ответить, на которые не можешь. Отсюда недоверие, отсюда опять страдания. И особенно вот эта двойственность в природе человека. Апостол Павел пишет о себе: «Тот же самый я духом своим нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти моей вижу иной закон, который спорит с законом Духа». Павел не говорит о разных людях. Он говорит: «Я о себе говорю, тот же самый я. Вот, смотрите на меня». И вот это... «Бедный я человек», он говорит. Но здесь он же говорит: «Бог освободил меня». И сущность или природа человека, сущность человека, те же самые качества или свойства, о которых мы говорим, вот предмет нашего разговора. И я попробую, основываясь на писаниях, на своих наблюдениях, попробую передать то, насколько я это понимаю и насколько я это вижу. С 1637 года на Руси стали практиковать клеймение людей. Это было железное такое тавро, которое раскаляли в огне и выжигали на лице человека его преступление, потому что не велась никакая криминальная история, не было понятия criminal history. То есть, если человек совершил преступление и отбывал даже наказание, допустим, его поймали, и он отсидел срок в тюрьме там или на каторге, и вышел на свободу, нигде не велась никакая картотека, чтобы отследить криминальную историю отдельного человека, насколько он потенциально опасен для общества или не опасен. Поэтому люди не знали, как следить за опасными людьми. И ввели такую страшную практику. Клеймили людей, клеймили преступников. Допустим, если человек был пойман в воровстве, то ему выжигали букву «В» на лбу, букву «О» и «Р» по щекам. Вор. Или бунтарь, если он противился власти. Или насильник. Он носил эти буквы до смерти. Даже если он 1000 раз уже пожалел о том, что он сделал, даже если он больше никогда не возвращался к такому образу жизни или преступлению, он уже не мог убрать это со своего лица. Это преследовало его до смерти, до гробовой доски. И когда я размышлял об этом, я понимаю, что это вот природа, это сущность наша, от которой мы сами освободиться не можем. Ни логика, ни здравый смысл, ни страх, что ты потеряешь репутацию, даже не страх вечных мук не может остановить человека, если он оказывается во власти своей природы. Есть очень много достоверной информации, и можно узнать правду, допустим, о вреде там казино, или о вреде алкоголя, или наркотиков, или других развлечений, как их называют в мире. Но это не помогает. Это нисколько не помогает. Человек теряет себя. Я писал однажды интервью с одним лудоманом. Это человек, находящийся в игровой зависимости. Он мне говорил так. Если у меня появлялись деньги, хотя бы какие-то, совсем маленькие, я бежал в казино. И если до казино оставалось 100-200 метров, и я мог поймать такси, я ловил такси, чтобы как можно скорее туда попасть. Те из вас, которые следят или знают биографию Федора Достоевского, вы знаете, что этот человек был в страшной игровой зависимости. Наверное, отсюда вся драма в его произведениях. С одной стороны, это воистину великий человек, знаток человеческой души, могущий так тонко передавать все ее внутренние импульсы и движения. С другой стороны, он просто раб, самый настоящий, униженный, на цепи у сатаны раб. Человек, который сам от себя прятал монетки в щелочках в парке, в лавках, где он сидел, когда они жили в Европе с женой, потому что не знал, за что он будет завтра покупать хлеб. Хотя жена его была беременная, носила его ребенка, он в один день пришел, стал перед ней на колени, и она поняла, что он просит сережки. Это последнее, что оставалось у них в доме. Он сам ей подарил эти сережки, когда они познакомились. Она сняла и отдала ему, он пошел, их проиграл. То есть, с одной стороны, ты смотришь, великий человек, произведения которого изучают сегодня во многих университетах мира. С другой стороны, какое унижение. Разумный человек понимает, что тонет, погибает, понимает, что не за что купить жене покушать, которая носит твоего ребенка. Как с этим жить? Что делать? Потому я сказал, ни здравый смысл, ни логика, ни страх, ничто не может остановить человека. Наша сущность, наша природа настолько сильная, что даже закон Божий, Божий закон не может, даже в Библии написано закон, имеется в виду Божий, ничего не довел до совершенства. А апостол Павел пишет, закон положит не для праведника, а для беззаконников. Я помню, я однажды это прочитал, и это меня сильно удивило. Я подумал, интересно, надо же, закон вообще не для праведников. Потому что состояние праведности, если его правильно понимать, библейское, это состояние свободы, это состояние торжества. Потому что свобода, если говорить о свободе, то в представлении светского человека и в представлении нового во Христе человека носит очень разный смысл. В представлении ветхого человека свобода, почему все борются за свободу? Все секс-меньшинства, все партии, все борются за свободу, за право выражать свои мысли, свою позицию. В чем смысл или понятие свободы у светского человека? Снять все ограничители. Все, что ограничивает мои стремления, мои наклонности. А о каких наклонностях мы говорим? О самых настоящих греховных склонностях. Мы говорим о страстях, мы говорим о гордыне, мы говорим о похотях. Мы говорим о праве говорить что угодно, кому угодно, хамить, унижать, никого не... Анархия. Есть хорошее слово – анархия. То есть, когда тебя несет, когда уже клетка не может держать этого зверя внутреннего, когда ты разумное создание, как тот же Достоевский, но ты ничего не можешь сделать с этими страстями внутренними. И потому свобода у светского человека – это убрать все ограничения и дать выход своим наклонностям. Свобода в представлении нового творения во Христе – это свобода как раз от этих страстей, чтобы они не обладали мною. Это удивительное состояние, когда вот эта власть греха, которую тот же Павел написал, что я хочу, того не делаю, что ненавижу, то делай. Ну, кажется, ну ты в своем уме. Ну, если ты это ненавидишь, зачем ты это делаешь? Кто тебя заставляет? Ты же разумное создание. Ты сам сейчас сказал, что ты ненавидишь. Тогда зачем ты это делаешь? Он говорит, это грех. Я ничего с этим сделать не могу. И я думаю, ну хорошо, но есть же разум у человека. Разве его недостаточно?
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Я однажды смотрел на водонапорную башню и понимаю, что вот этот район города обслуживает вот эта водонапорная башня. То есть туда заливается вода, большое количество воды, большая емкость. И создается естественное давление воды. И мы, каждый, в своем доме откручиваем кран. И оттуда течет вода. Но если давление воды очень крепкое, то мы не можем его регулировать. Вот обычно мы думаем так, что я здравым умом регулирую, чему-то позволяю быть в жизни, а что-то перекрываю и не позволяю. У меня же есть сила воли. Я же свободный человек, да, но не против природы, не против природы. Ты свободный, я свободный человек, но не против природы. Природа сильнее здравого смысла, подсознание наше сильнее нашего сознания. Например, апостол Павел написал что плотские люди о плотском помышляют, живущие по плоти. Смотрите, как он написал, подумайте на мгновение. Живущие по плоти, то есть люди, у которых плоть главенствует, о плотском помышляют. Я подумал, сколько сегодня литературы, в том числе христианской, которая убеждает нас, что если изменить образ мышления, изменится образ жизни. У Павла написано не так. У Павла написано, что если плоть имеет у тебя столько власти, то ты и мыслишь так, ты и видишь так, ты и объясняешь так вещи, потому что плоть имеет в тебе свободу выражать себя. Хорошо, получается, если менять мысли, то это бесполезно, менять мысли. Это иллюзия. Надеяться, что если ты поменяешь мысли, то поменяется твоя природа. Я, Александр, сегодня утверждаю, что это иллюзия. Думать, что если я сегодня поменяю ваши мысли, поменяется ваш образ жизни. Иллюзия. Мы бессильны против этого давления, против этой водонапорной башни. Человек бессилен, ничего ему не поможет. Никакой здравый смысл ему не поможет. У нас однажды в доме, где мы жили, в прошлом доме нашем, разорвало трубы. Было настолько мощное давление воды, что прямо вырвало вот такой объем. Земля взлетела на поверхность, и такие толстые трубы, через которые подается вода в дом, их просто разорвало. Причем здесь твой краник. Теперь это все возвращает нас к вопросу, что же делать с этой природой. Вы помните наш разговор, что мы заговорили о природе Бога, о Его святости, о Его доброте, о Его милосердии. Это все качество. Это же качество личности. Бог-то ведь ни под кого не подстраивается. Он не собирается кого-то впечатлять. Ему ведь никто не навязывает эти качества. Никто от него не требует, каким он должен быть. Я же сказал, он есть тот, кто он есть. В нем присутствует вот этот прекрасный букет, вот этот набор таких свойств. А человек тянется к этому, соглашается, что это лучшее, что может быть в жизни, что это огромное благословение в семье, чтобы муж таким был, жена, чтобы дети росли в таком доме. Спору нет. Но как это все наследовать? Что делать с нашей природой? Что делать с теми самыми требованиями, которые Господь, соответственно, своим стандартам выставляет перед нами, это сложный вопрос. Например, взять даже одну, самую такую, на мой взгляд, несложную заповедь. Не пожелай чужого. Вот была такая заповедь, дана Израилю. Основные заповеди были как бы больше связаны с поведением. Там, не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Но была заповедь «не пожелай». То есть, как бы, это не твое. Не заглядывай ты через забор. Ну, не твое это. Ну, лучше там дом. Ну, лучше машина. Ну, лучше жена или лучше муж. Но это не твое. И Господь наблюдает за внутренним миром человека. В этом случае за миром мыслей, за миром эмоций, за миром желаний. Вы думаете, с этим просто справиться? Это очень непросто, потому что мы имеем дело с природой. Я помню, и вы знаете эту притчу из Евангелия из Матфея, где Христос рассказывает, как это образ, это притча, да? Когда богатый господин нанимал работников в свой виноградник, разумеется, за оплату. Рано утром вышел, договорились за динарий. Устраивает? Устраивает. Люди работают, припеваючи, с настроением. Сегодня хороший день. Есть работа. И я знаю, что я получу плату. Потом он выходит еще в 3 часа дня. Или там в 9 утра. В 3 часа дня. В 6 часов вечера. В 11 часов вечера. Еще нужно. Еще есть работа. Не успеваем. День уже идет к закату. За динарий будете работать? Будем работать. А с последними даже не договаривался. Заходи, я рассчитаюсь. Люди заходили, все работали, день закончился, он всех собрал, начинает оплачивать их труд. Начинает с последних. Достает динарий. На виду у всех. И у тех, которые с самого утра работают. Тебе динарий, Те, которые в 9 вечера зашли, тебе тоже динарий. Те, которые в 6 вечера зашли, тебе тоже динарий. Соответственно, у людей, которые работали полный рабочий день, закрадываются мысли. Нам заплатят больше. Но эти же вот только сейчас зашли. Но когда дошла очередь до первых, он им тоже достает динарий. Вот что интересно, что все было хорошо, но сейчас господин испортил им настроение. Если бы не эта вся сцена, если бы не эта ситуация, они были бы ему благодарны и сказали: мы завтра готовы работать, ты можешь всегда на нас рассчитывать, мы готовы за динарий выходить, хоть каждый день, нас устраивает эта плата. Но вот так настроение испортили, и начинаются претензии. Я сам себе рассуждаю, в чем претензия? Кстати, он им отвечает очень точно. Он ставит очень точный диагноз их состояния. И он практически говорит, что причиной вашего недовольства является зависть. А что еще? У вас есть претензии ко мне? Вас раздражает вот что. Вас раздражает то, что я захотел благословить других больше, чем вас. Я же вас не обманул. Мы же так договаривались. Тогда что вас раздражает? В чем ваши претензии ко мне? В новом русском переводе написано так: «Разве я не вправе распоряжаться, как мне угодно, тем, что мне принадлежит? Это моя собственность. Я могу вообще бесплатно пойти раздать людям. Или тебя гложет зависть, потому что я щедр». И я вот когда, смотрю, наблюдаю, уже чуть-чуть пожил так, да, я сам для себя делаю вывод, что зависть – это несогласие с суверенным решением Бога благословить другого человека больше, чем меня. Зависть – это несогласие. Может, я вслух это не скажу, но внутри я не согласен. Я считаю это несправедливым. Почему этот человек хуже по всем показателям, чем я, имеет больше успеха, чем я? Итак, зависть – это несогласие с суверенным решением Бога благословить другого больше, чем меня. У Пушкина есть произведение, где он описывает конфликт между Сальери и Моцартом. И Сальери – это человек, я хочу наблюдать, сколько у нас времени осталось. И, да. Сальери – это человек, который пишет музыку, он посвятил себя Богу. Он не садится за свой клавесин, он не начинает ничего писать, не помолившись. Он даже дал обет безбрачия. Он осмысленно посвятил свою жизнь писать произведения для славы Божьей. И он был счастлив. Он нашел свое призвание, у него хорошо получалась музыка. Пока в поле зрения не попадает Моцарт. Когда появляется Моцарт, повеса, легкомысленный, за девчатами там смотрит, но музыку пишет, как воду пьет, легко, без молитвы. И в очередной день Сальери молится, склонившись на колени, и просит Бога благословить его, написать произведение для славы Божьей. Он всю ночь трудится. На утро он написал кое-что, и он набирается мужества, преодолевает свою гордость и просит Моцарта посмотреть, что у него получилось. Они сидят в большом зале, и Моцарт слушает то, что написал Сальери, слушает невнимательно, зевает, смотрит по сторонам, и здесь же начинает играть и говорит: «Я бы здесь вот так сделал». Да, это хорошо, вот это интересно. Но вот здесь я бы сделал чуть-чуть иначе. Смотри, я бы сделал так. И он показывает, показывает, и потом пошел. И за 2-3 минуты рождается очередной шедевр. Без усилий, без молитвы. Он встал и ушел. Сальери возвращается к себе в келью, снимает крестное изображение со стены, бросает в камин и говорит: «Бог, отныне мы с тобой враги. Ты несправедлив. Если ты не можешь навести порядок, то я без тебя наведу порядок. Это несправедливо. И вся жизнь человека идет кувырком. И он берется за работу, за которую не должен браться. Так, я сейчас показал только маленький фрагмент того, какие страсти бушуют в нашей душе. Маленькая заповедь. Не пожелай. Не завидуй. Бог захотел так, благословить другого. Есть твоя жизнь. Или позапрошлое воскресенье в церкви я говорил об импульсивности наших решений, когда мы на эмоциях принимаем решения, когда Давид идет отомстить Навалу и говорит: «Пусть Бог жестоко накажет Давида». Что ты сказал? Кто это сказал? Человек, у которого столько выдержки, человек, который столько лет скитается по пустыне, человек, который столько лет держится этих принципов, старается не говорить лишнего, не переступать своих полномочий. Завелся. Завелся человек. И вслух, при всех, не помолившись, не выдержав паузы, на горячую голову. «Пусть Бог жестоко накажет Давида» в новом русском переводе. «Если к завтрашнему утру я оставлю кого-то из мужчин, которые работают у Навала, в живых». И потом уже, когда Авигея лежит перед ним на земле и говорит ему: «Это ловушка». В новом русском переводе прямо написано: «Давид, это ловушка. На самом деле твой враг, Давид, это не Навал. Навал – это наживка на крючке у настоящего врага. Если ты сейчас это все сделаешь, что ты наговорил, потом наступит день, и Бог сделает много доброго в твоей жизни, что обещал тебе, чего ты так скрупулезно ждешь. Но у тебя будет страшная тяжесть на душе, что ты совершил это преступление». И Давид услышал в словах этой женщины слова Божии. Он их распознал. И ему стыдно, да, но это лучше. Он забирает свои слова обратно. Ему стыдно, потому что он человек слова. Он словами не бросается. Но он наговорил всего. Но это все равно лучше. Потому он говорит этой женщине: «Благословенна ты и благословен разум твой, что ты не допустила меня идти на пролитие крови». Еще одна иллюстрация, у нас пару минут остается. Она тоже очень меня впечатляет. Иуда описывает о том, что архангел Михаил спорил с дьяволом. Один только фрагмент. Я не люблю фантазировать, но написано, что они спорили. Споря о Моисеевом теле. В чем там был предмет спора? До какой степени они позволяли себе? Вы видели, как люди ссорятся? При споре человека несет. При споре человек достает все аргументы. Когда мы спорим, мы все оружие достаем против нашего соперника. И там речь идет об укоризнах, что архангел Михаил не смел произнести укоризненного суда в адрес дьявола. Укоризна – это уколоть соперника. Укоризна – это сказать: «Да ты вообще рот закрой, ты забыл, кто ты такой, я тебе напомню». И архангел Михаил мог бы это сделать в адрес дьявола, и было что вспомнить. Тем более, если учитывать, что раньше они были вместе, в славе Божьей, в присутствии Божьем. И вот читаю это и вижу, что любой конфликт делает меня очень импульсивным. И почему я утверждаю, что, опускаясь на плотской уровень конфликта, я всегда проиграю? Я обречен проиграть, потому что то, что может позволить себе дьявол, то, что может позволить себе Навал, я себе позволить не могу. Здесь все очень просто. Да, я могу тоже завестись. Да, меня тоже можно раздразнить. Да, мою плоть тоже можно завести. Да, я тоже несовершенный человек. Да, я тоже могу наговорить грубости и глупостей в порыве гнева. Но у меня все равно есть предел, и я не могу идти дальше. А эти, они без тормозов. Они могут себе позволить то, чего я себе позволить не смогу. Потому заведомо я обречен проиграть, если меня вынуждают играть на их условиях и на их территории. Если это ссора, если предполагаются грубости, повышенный тон, ложь, преувеличение, укоры, я заведомо обречен проиграть. Потому Павел пишет, что оружие, воинствования наши не плотские. Мы не по плоти воинствуем. Сразу проиграем, если сползаем на уровень плоти. И что сделал архангел Михаил? Он просто остановился. Сложно. Ох, как сложно. Особенно, когда у тебя есть аргументы. Особенно, когда ты можешь сказать, у тебя есть что сказать. Как сложно, но архангел Михаил не смел, не разрешал себе. Не переступил этой черты, просто сказал, мне дальше нельзя, пусть тебе Господь запретит. Итак, мы сегодня говорим о чем? О тех качествах и о тех свойствах, которые присущи Господу. И Он допускает определенные обстоятельства в нашей жизни, и мы проверяемся, как мы ведем себя на этих перекрестках. И моя главная мысль, на чем я хочу закончить, что вот эти все качества, которые присущи Богу, присущи Святому Духу, они по замыслу Бога должны быть моими. Они должны отображаться во мне. Это любовь, которая не ищет своего, которая не завидует. Уже в самой любви сколько этих качеств. Но Павел все равно любовь включает в этот список и ставит ее во главе. Любовь, она не думает обо мне. Любовь думает о другом. Без объекта любви, без самого человека, которого ты любишь, любовь вообще невозможна. Радость, мир, долготерпение, воздержание – это самообладание, это контролировать себя, свои эмоции, свои страсти. Это верность. Я не знаю, почему в русском переводе вера – это верность. Как хорошо возле верного человека. Как хорошо возле Бога, который не меняет своего определения, своего решения. Верность, кротость. У меня отдельная проповедь есть, где я говорю о кротости, что Христос сказал, «Я кроток, научитесь от меня, кроткий царь». Вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство «Mission Valley Travel». «Mission Valley Travel» предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
0: Я вижу этот портрет, это очень сильные люди, это не слабые люди. Как и о Моисее написано, что он был человек кратчайший из всех людей на земле. Я однажды подумал, как этот человек с такими возможностями, с таким жезлом, перед этим жезлом вся Египетская империя дрожала. А когда его унижала родная сестра, он даже ничего не сказал в ответ. Уже Бог вмешался. Я сидел и думал, как из египетского принца получилось сделать человека, кратчайшего из всех людей. Как? Вы можете со мной не соглашаться. Я нашел ответ в послании к евреям, где написано, Моисей захотел страдать с народом Божьим. И вот это слово «захотел», оно показывает, что нас никто принудить не может быть кротким. Это невозможно через принуждение. Это надо захотеть. Отдать свои права, захотеть, все эти амбиции сложить, надо просто захотеть, чтобы Бог взял бразды правления и управлял моей жизнью. Этого надо захотеть. Как и об Иисусе сказано, Он сам себя смирил и был послушен до смерти и смерти крестной. Я приглашаю всех вас подняться на ноги, пожалуйста. Мы сегодня чуть-чуть вскользь так урывками говорили о нашей природе, и мы говорили о Божьей природе. И мы говорили, что при сближении со Святым Духом наш дух переживает его качество. Те люди, которые переживали такие визиты, это не от ума, это не от силы воли, это от близости, это от сближения с Богом. Что-то удивительное происходит во внутреннем мире человека. Что-то удивительное происходит в душе человека. Такой человек переживает любовь, радость, мир, кротость, воздержание, долготерпение, верность, благость, что есть доброта. Такой человек воскресает. Конечно же, вот эта вся работа и вот это все присутствие Духа Святого в человеке отображается на его эмоциях, исцеляется его душа. Исцеляется его разум. Он по-другому начинает смотреть на мир. Он легко смотрит на людей успешных. Он никогда не позавидует грешному человеку. Это только человек, обольщенный или ослепленный, как Асав, будет воспаленным таким. Я посмотрел на то, как благоденствуют нечестивые, и меня рвет внутри. Бог, где справедливость? Почему так? Доколе не вошел я во святилище. Но когда я вхожу во святилище, я понимаю, кому принадлежу я, какое мое будущее, где записано мое имя, в каких книгах, в каких списках я состою. И эти все люди, на скользких путях поставил ты их, Бог, и они стоят на краю пропасти, и ты низвергаешь их в пропасти. Такой человек обретает простор, обретает свободу. Мы сейчас помолимся, и сейчас очень важно, что ты скажешь Богу. Ты слышал это слово, но сейчас хорошее время что-то сказать. Ни о чем другом сейчас не говори, просто поговори о себе. Если у тебя тот сезон жизни, где у тебя так классно на душе, просто поднимай руки и скажи: «Господь, как я счастлив, что ты меня преобразил. Как я счастлив, что ты меня ведешь по жизни. Но если есть вещи, с которыми ты как-то не справляешься, и твой вспыльчивый характер, и импульсивность решений, и тебе так неприятно, что ты наговорил подростку, сыну или жене, или мужу, наговорил, и так скверно на душе». И вроде бы ты старше по возрасту, и по положению, И у тебя есть право это сказать, и аргументы на твоей стороне. Только что толку, если нет мира в доме, если все плачут, закрываются в отдельных комнатах. Сегодня хорошее время предстать перед Богом и сказать: «Господь, посети меня, посети мою душу». Служители стоят впереди. Если кто-то хочет выйти лично и просто сказать: «Помолись за меня, мне это нужно сегодня», давайте использовать эту возможность. Господь, я благодарю Тебя, что Ты так неравнодушен к человеку. Я благодарю Тебя, что все Твое внимание сосредоточено на нас всегда. Ты ни о ком другом не думаешь, кроме нас. Мы постоянно в Твоих мыслях. Мы прямо в Твоем сердце. Ты Сына Своего не пожалел, но отдал Его за всех нас. Это не просто одноразовый акт. Это Твое посвящение навсегда нам. Это Твоя присяга быть с нами всегда через Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, так не хочется этого расстояния с Тобой, так не хочется этой дистанции, так не хочется этого холода в отношениях. Но мы не справляемся, Господь, во многих сферах. Я не справляюсь, Господь, и мне нехорошо, и моя душа по этому поводу страдает. Я хочу свободы, я хочу простора, я хочу тех самых качеств, которые присутствуют в Тебе. Я хочу побеждать, Господь, но я на земле, и у меня не всегда получается. Я знаю, что Ты Отец добрый, я знаю, что Ты меня не осудишь. Я иду к Тебе сегодня, я приношу Тебе мое сердце, я изливаю Тебе мою душу, Господь. Я молюсь о женщинах, о мужчинах. Я молюсь особенно об отцах. Я молюсь о тех людях, которые растят детей, подростков. Я молюсь о бизнесах, где очень много сложностей, пересечений, особенно с родственниками, с разными людьми, где нужно принимать решения, где нужно быть волевым, строгим, где иногда нужно подавать в суды или на нас подают в суды. Господь, я молюсь сегодня, просто посети нас. Посети нас, Господь, где и как нам поступать, и как правильно вести себя, чтобы иметь в душе покой, иметь в душе радость, чтобы наш сон был мирным, чтобы нас ничего не беспокоило. Я молюсь, Господь, чтобы не было никакого страха во имя Иисуса Христа, ни перед будущим, ни перед настоящим, чтобы мы могли в кротости принимать всякую Твою добрую волю. Все, что Ты определил для нас, мы принимаем и прославляем Тебя, драгоценный Господь. Еще группа будет петь. У нас чудесное время побыть в молитве. Аллилуйя.
6: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
7: NBC News Radio. I'm Rob Martier. President Trump says the United States will win the Iran war one way or another. On Thursday, Trump shrugged off questions about the war dragging down Republican chances in the midterm elections, saying other U.S. wars have lasted a lot longer. He then stated the U.S. is going to win, either militarily or on paper. The president says the man he wants to be the next director of national intelligence would be temporary. White House correspondent John Decker asked Trump why Bill Pulte would only be the acting DNI.
8: He said that Pulte only wanted to take on the position on a temporary basis.
7: Pulte currently serves as the Federal Housing Finance Director and will take over for the outgoing Tulsi Gabbard. The Alpha Sigma Phi's national fraternity shut down its chapter at Rutgers University and sued former members after a 19-year-old was critically hurt at the frat house, but still no criminal charges. Levon Putney has more.
9: The Middlesex County Prosecutor's Office put out word it closed its investigation without announcing any charges after saying officers were called to the Alpha Sigma Phi frat house last October to find a 19-year-old student hurt and unconscious. He was taken to a local hospital in critical condition, later listed as stable, but no word if that student fully recovered. Now, some former members said the student was not hazed, but was shocked by exposed electrical wiring in the basement. The national fraternity, however, did not buy that account, closed the chapter in October, and announced in January they were filing civil charges against former chapter members after finding evidence of hazing. I'm Levon Putney.
7: If you want to hydrate at World Cup matches, bring money. FIFA making a last-minute change, of course, says they will not allow fans to bring water bottles inside stadiums hosting World Cup matches. The previous rule would have allowed fans to bring empty, transparent plastic bottles into the stadium. It means fans will have to buy bottled water. FIFA says the prices will not exceed standard venue rates. Rob Martier, NBC News Radio.
10: The views expressed on this program are those of the host.